0: Фасон. Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кошмар.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит.
2: Страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение, затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: 2026 осталось 37 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Ё-моё, откуда хош завиточек? Ё-моё, откуда хош завиточек?

0: реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2000.
2: Фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Без перспективы, без добра, я в дверь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я

0: зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.
2: Капитан и родина его —

крепчайший эль. И любит девушку из Нагасаки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шинные диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шинные диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шинные диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шинные диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

минут ходьбы. Солнце спину лижет, в клумбы пала шерсть лисья. Церковка звонит, и город снова рыжий.

мне все в поклон столбы, да на веселе, крыжей и кудрявой, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, и вот он, переулок, фонарям глаза повыбили. Тих да гладок был, а нынче всклочен гулок. Выпью это.

из нас прожитое втиснуть в 5 минут ходьбы. В 5 минут ходьбы.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

радио «Шансон». С начала века. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РВВ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Выбирай курю в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон, реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
5: Фестиваль «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями начался в России. Подъема по гриппу пока нет, он ожидается в ноябре или декабре. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, серьезно число заболевших может увеличиться, если вакцинация пройдет плохо. По плану медики должны привить 60% населения и 75% граждан из групп риска, в том числе школьников и пожилых людей. Недостающие объемы топлива на российском рынке могут покрыть поставки из Индии, Турции и Сингапура. Об этом известием заявил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Индия обладает наибольшим экспортным потенциалом, так как в стране возник существенный избыток производства бензина. Ранее Индия уже поставила России первую партию топлива. Кроме того, поставки в небольших объемах может организовать Азербайджан, хотя они закроют лишь малую часть спроса. Еще одно перспективное направление – Казахстан. Основным поставщиком импортного топлива в Россию остается Белоруссия. За лето объемы поставок бензина выросли более чем в 3 раза по сравнению с весной. Более 4 миллионов заявлений уже подано в колледжи и техникумы России в текущую приемную кампанию. Почти 1,5 миллиона документов поступило на программы федерального проекта «Профессионалитет». Это более чем на 380 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что средний конкурс на одно бюджетное место составил примерно 5 человек, что говорит о востребованности проекта у молодежи. Выпускникам «Профессионалитета» гарантировано трудоустройство в первые месяцы после окончания обучения. Приемная кампания в колледжи и техникумы продолжалась до середины августа. При наличии свободных мест прием заявлений продлевается до 25 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 10, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ну, сегодня я надеюсь, не подкачаю, никого не подведу. 7:06 время московское. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам, дорогие друзья, доброго утра, отличного настроения, прекрасной погоды. В Москве погода чудеснейшая. 17 сентября на календаре четверг.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. По праздникам сегодня день разговора с городом, а город так и шепчет: заканчивай работу и пойдем погуляем. Ну, как, что нужно строить такие планы на вечер, потому что красивая золотая осень в Москве, тепло, еще даже можно не надевать супер теплую обувь. В общем, прекрасно. Еще сегодня, Артем, международный день гнома. Что бы это ни значило.
0: Не знаю, сейчас было обидно, конечно, если ты какие-то ассоциации проводишь со своим
1: соведущим. Нет, ну ты так на меня смотрел, что ты как будто бы разговоры с городом, это не твое, я думаю, ну может...
0: Нет, разговоры про теплую обувь не мое, потому что я не представляю, когда можно надеть еще теплую обувь. Она еще месяц точно, не два не понадобится.
1: Я уже видела людей в сапогах.
0: Я видел девушек в сапогах.
1: Но это модно.
0: Но это, да.
1: Это стильно.
0: То есть вот девушки в сапогах.
1: Ну типа казаки ты имеешь в виду?
0: Нет, такие вот высокие по
1: колено. Но если они с короткой юбкой потом,
0: да, да, шортами, да,
1: тогда
0: да.
1: Все красиво. Так, еще сегодня Международный день безопасности пациентов и Международный день кантри-музыки. И, в общем, нормально.
0: Ну что ж, я предлагаю тогда послушать немножечко кантри. Известный кантри-певец Сергей Куренков уже появляется в нашем эфире. А с 10 до 11 мы разыграем 2 билета на концерт нашего любимого, конечно, шансонье Сергея Куренкова. Не пропустите. Ну а скоро новости.

0: уважаю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
3: Кошмар. Может.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну что ж, к новостям, дорогие друзья, которые вы проспали. В Москве открылся огромный музей транспорта размером в 3 футбольных поля. Ничего себе, внутри вся история московского транспорта, от конок и первых автомобилей до современного метро и технологий будущего. Причем можно многое не просто посмотреть, но и попробовать самому.
3: Попробовать. Прямо вот сесть за руль?
2: Не, я думаю, просто погладить, пощупать, пофотографировать,
3: самое
2: залезть
3: главное,
2: внутрь.
3: Что здание очень красивое, архитектурное, потому что архитектор Мельников, и здорово, что Сергей Семенович и вообще городские власти восстанавливают такие пространства и открывают там музеи.
2: Угу.
3: Это прекрасно. Да. Так, деньги за пятерки, Артем, могут снизить стресс... могут снизить интерес. Я-то думала, стресс. Оказывается, могут снизить интерес ребенка к знаниям. Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок будет воспринимать пятерку только как способ заработать деньги.
2: Наверное, да. В этом есть какая-то истина, потому что мы с тобой в прошлом сезоне обсуждали как раз эти деньги, оценки.
3: Ну да, и многие говорили, что платят
2: многие
3: деньги
2: говорили, что
3: детям
2: платят,
3: за
2: да.
3: хорошие оценки.
2: Да, это правда. 96% любительниц наращивания ресниц на веках обнаружили микроклещей.
3: О, Господи!
2: У 96% любительниц. Мы вчера с наноклещами еле разобрались, да?
3: А это какие-то совсем новые виды.
2: Да, это какие-то нано и микро. Так, нано... Также процедура приводит к зуду, покраснению и хронической сухости глаз. Специалисты рекомендуют обязательно очищать ресницы и края век, а если симптомы не проходят, то нужно обратиться к офтальмологу, который, видимо, поможет собрать всех клещей в одну кучу.
3: О,
2: и избавить
3: ваши
2: глаз.
3: Ну, в целом,
2: глазки.
3: Я так понимаю, что там же на клей клеятся эти новые дополнительные ресницы, это наращивание.
2: Угу.
3: Может быть, что-то с клеем, какие-то проблемы.
2: Ну, либо вот этот вот пух, мех, который приклеивается, может быть,
3: какой
2: на нем уже. Ну, что там?
3: Это называется реснички.
2: А, ну, реснички.
3: Они пух и мех.
2: Они
3: и...
2: из чего сделаны? Они же сделаны
3: ворсинок.
2: Не...
3: Ворсинок.
2: Вот.
3: Это
2: а
3: же...
2: ворсинки это что? Правильно, ценный мех.
3: Ну, ты прямо писал, как будто на глазах у женщин с нарощенными ресницами кролики, а не ресницы. Так, у меня опять новости про домашнее задание.
2: Давай.
3: Родителям советуют не превращать домашнее задание в наказание. Споры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Но я, кстати, периодически как будто бы пугаю свою дочь, типа, сейчас пойдешь уроки делать. Ну, то есть это все ну, не наказание, но слегка угроза. У тебя такое бывает?
2: Твоя дочь использует какие-то современные методы решения задач? Я имею в виду, там, попросить умную колонку решить
3: конечно,
2: что-то.
3: Конечно, у нас умная колонка не отдыхает вечером.
2: А, ну все, тогда что ей бояться? Пусть умная колонка напрягается. Дочь должна получать
3: слушай,
2: удовольствие
3: умная
2: от домашнего
3: иногда,
2: задания.
3: Я говорю, она тебя обманывает, не слушай. Ну, то есть, потому что я понимаю, что умная колонка отвечает не иногда не самые умные варианты.
2: Ну,
3: ответа.
2: Не знаю, не знаю. Ладно, дорогие друзья, впереди у нас играет черный ящик. Готовьте свои мобильные телефоны, а мы что-нибудь интересное и любопытное в этот черный ящик прямо сейчас и поместим.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
6: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Ближняя, 10. Телефон 260-1240.
7: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: «Что же в черном ящике?»
1: Я прошу внести черный ящик в студию, но смотрю по походке Марины. Тяжеловато ей сегодня. Мариночка.
2: Почему же мне тяжеловато?
1: Тебе тяжеловато, потому что человек в черный ящик у тебя сегодня попал.
2: Ну, человек попал, причем совершенно случайно. Я сначала думала, что это вкусненькое загадать.
1: Угу. А потом решила, что человек.
2: Нет, нормально. Ты у меня про это спросил.
1: Да, я у тебя про это спросил.
2: Я такая думаю, но я же не с Сахалина, откуда мне знать?
1: Ого.
2: Не ожидал такой подсказки?
1: Да, вот это подсказка.
2: Жители Сахалина это называют вот так, а жители Японии вообще это по-другому называют. Но мы будем говорить не про это, потому что в честь этого назвали.
1: В общем, никаких географических названий, исключительно по человеку все-таки пройдемся, да?
2: Да, человек.
1: Давайте.
2: Он граф. Я на самом деле понимаю, что, наверное, кто-то, кто хорошо изучает географию, те про него хорошо знают, потому что человек великий, человек интересный. Конечно, человек, который многое сделал великих географических открытий.
1: То есть он путешественник?
2: Он морской офицер.
1: Ну, я и говорю, при этом он и путешественник, наверное.
2: Просто путешественник сейчас, как бы, понимание путешественника,
1: это
2: будто
1: это
2: какой-то, ну, либо блогер, знаешь, там, типа, я посетила много стран, вот фотографии, я их выкладываю. Этот человек,
1: Витте,
2: конечно...
1: Витте Беринг, вот такие вот пока варианты в основном превалируют.
2: Ну, конечно, нет. А это знаменитый французский мореплаватель.
1: Лазарев Конюхов Беринг.
2: Его путь и загадочная гибель до сих пор привлекают внимание историков. И вообще вся его судьба могли бы стать захватывающим документальным кинофильмом.
1: Ну и художественным.
2: В 15 лет он поступил в морскую академию, начал службу гардемарином. До своей мировой кругосветной экспедиции он храбро воевал против британского флота за независимость США. Получил за это орден Святого Людовика. А еще в источниках исторических он очень сильно известен тем фактом, что проявлял гуманность к пленным.
1: Ух ты!
2: Он отпускал пленных британских рыбаков, когда была война в Канаде. И британцы позже отвечали ему уважением. И вообще, в общем, во всем мире человек считается действительно очень благородным. И всегда ему помогали в его будущих экспедициях с продовольствием.
1: Пржевальский, Магеллан, Витте.
2: Самое, что интересно, что Дрейк. Личная жизнь его сложилась вопреки всем правилам. Женился он по любви на креолке из незнатной семьи, хотя он был граф, напоминаю. Конечно же, и вся его аристократическая родня была против этого брака, но морской офицер, наверное, имеет право выбирать, кого ему любить. В общем, корабли в 1788 году после выхода из Австралии пропали, и на рифах острова Ванкора смогли окончательно прояснить лишь спустя много десятилетий. И, в общем, у нас в эфире упоминается фамилия этого человека, когда
1: звучит некая песня, да?
2: Про Сахалин.
1: Ну что,
2: есть
1: мы...
2: правильный
1: ответ? Да, Александр А. у нас сегодня оказался первым. У него на аватарке «блин» написано. Все, Александр, вы молодец.
2: Александр, вы молодец.
1: Кого мы загадали, Марина?
2: Загадали мы сегодня графа Лаперуза, Жан-Франсуа Лаперуз.
1: Поздравляем Александра А. И ждем от вас, Александр, номер телефона. Суматохи дня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
6: Такие новости.
7: Такие новости.
6: На «Радио «Шансон».
8: Марин, тарелка с фруктами или тарелка с овощами? Куда потянется вот твоя рука?
9: С овощами.
8: Рука?
9: Если да? Там будут огурцы, порезанный перчик.
8: Помидоры, редисочка, угу. Лучок зеленый, петрушка.
9: И можно какую-то зелень.
8: Зелень, да.
9: Или щавель.
8: Ой, хорошо, да. Овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян, что крайне мало. Это крайне мало, заявил Мурашко Михаил.
9: Ранее... Как это так? Ведь у нас огромное количество людей, у них огородики, то есть, тем более
8: видишь.
9: Сейчас сезон, получается, люди это не любят?
8: Ну, видимо, есть люди, которые действительно, как бы, это не любят. А ранее замминистра здравоохранения рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, дефицит овощей и фруктов негативно влияют на продолжительность жизни. Ну, это как бы она Америку нам не открыла этим заявлением. А низкая двигательная активность и не сбалансированное питание также являются факторами, так как эти привычки способствуют развитию ожирения. Здесь тоже ничего нового. В общем, в этой новости удивительно только то, что действительно мало овощей и фруктов.
9: Слушай, ну а с другой стороны, я понимаю, что да, те, у кого есть собственный огородик, они могут что-то вырастить, и у них могут быть и овощи, и фрукты. А если ты живешь в городе, у тебя маленькая пенсия или зарплата, ну ведь цены в магазинах на овощи, на многие, ну то есть помидоры, огурцы в магазинах прилично стоят.
8: Ну, сейчас вот 90 рублей.
9: Помидоры. Но я тебе... Сейчас сезон. Давай будем говорить про декабрь, январь, февраль, март, когда не совсем сезон.
8: Ну, опрос-то был не в декабре, поэтому, ну, извините, Мария.
9: Ну, опрос-то был, наверное, не типа конкретно сейчас, а вообще в целом как-то.
8: Ну, а я не помню, что я ел неделю назад. Как я могу отвечать?
9: Да.
8: Наверное, люди подходят.
9: Но овощи у тебя всегда на столе есть?
8: Да, у меня есть всегда и огурцы, и помидоры, это правда.
9: Ну, то есть, когда ты ешь пельмешки, ты обязательно, тебя еще огурчик и помидорчики
8: рядом?
9: Нет,
8: не факт. Я имею в виду, что они всегда есть. Ну, я не всегда их ем. Я люблю, например, салат как отдельное блюдо. Мне очень нравится там с брынзой сделать себе салат, залить его маслом, уксусом, вот этим вот, не уксусом, а вот соус вот этот вот. Ну, типа винный, только
9: так,
8: темный.
9: Бальзамический. Такой.
8: Бальзамический, да.
9: Понятно.
8: Вот, и, конечно, это очень вкусно, да.
9: Хорошо. Тут интересная тоже новость, то, что больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Но на самом деле... Это же но вредно для вашей будущей
8: люди же
9: будущей
8: одним
9: пенсии.
8: Днем, конечно, да. Но в данный момент, видишь, люди не думают о пенсии.
9: Так самое главное, это работодатель, который платит зарплату в серую, рискует тем, что когда-нибудь за ним придут и скажут, а как так вышло? Ну, потому что это же нелегально, надо платить. Если вы нанимаете людей, надо платить за них налоги.
8: Ну, Марин, какие-то сейчас криминальные у нас пошли уже разборки.
9: Ну, хорошо, тогда придут, давай расскажем про москвича, который в Таиланд на велосипеде уехал.
8: Ну,
9: позавчера он выехал.
8: Об этом,
9: хочет проехать, молодой человек, 12 тысяч километров. Начал свой путь в Щербинке. Проехал уже Московскую кольцевую автодорогу, Царицыно, Балашиху.
8: Московскую кольцевую автодорогу.
9: А я так и не поняла, он, получается, если в Таиланд, то ему надо ехать на восток. Ну, то есть он поедет...
8: Да, он поедет на восток.
9: Первую ночь провел в палатке около заправки. Также маршрут велосипедиста будет пролегать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Настроен парень оптимистично. Ну, по дороге общем... ест шаурму, снимает это все в соцсети.
8: Лавры Федора Конюхова не дают покоя
9: на
8: многим.
9: До Таиланда я не представляю как. Даже на самолете долго.
8: Есть у него, надеюсь, есть GPS-датчик. Можно как-то будет отслеживать его маршрут, его пункты назначения.
9: А люди выходят к дорогам и выносят ему шоу?
8: Да, выносят цветы, лавровые венки и все остальное. Дорогие друзья, впереди наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Итак, с чего начнем? С того, что сегодня четверг, да?
2: И гороскоп буду читать я, потому что нас заглючил Макс.
1: Да.
2: Четверг на календаре, 17 сентября. Давайте посмотрим, какие звезды нам поют, какие песни нам поют сегодня звезды.
1: Звезды тоже споют, да.
2: Овны, сегодня вас накроет волной энергии. Не упустите возможности, воспользуйтесь своим состоянием. Займитесь делами и задачами, которые не могли освоить раньше. Подсказку ловите в песне «Я оттуда» группы «Лесоповал».
1: Хорошо.
2: Тельцы, дорога к успеху терниста, но помните, что временные неудачи не должны испортить ваше настроение. Музыкальный совет ловите в песне «Письма» Кати Огонек. Близнецы, не допускайте сегодня лишних трат. В ближайшее время деньги вам могут пригодиться. А ваша песня в этот день «Сладко ли, горько ли» Сергея Куренкова.
1: Так, ты на чем закончила?
2: Ты про раков начинай читать.
1: Раки! Сегодня все будет с легкостью удаваться. Вероятно, в течение дня к вам обратятся за помощью. Ни в коем случае не отказывайте. Песня четверга «Фраер славы».
2: А львы, сейчас хорошее время, чтобы обратиться за поддержкой к своим знакомым и близким. А, все как в песне «Одиннадцатиклассники» Сергея Наговицына.
1: Одноклассники, а не одиннадцатиклассники. Ну ладно. Дева, есть вероятность встречи со старыми коллегами, которая может закончиться новым сотрудничеством. Не упустите возможность получить дополнительный доход. Подсказку ловите песни безответно. Любовь Успенской группы «Руки вверх».
2: Весы. Можно подумать, куда вложить накопленные средства или совершить не очень крупные покупки. В личных отношениях возможны приятные сюрпризы. А совет сегодня ловите в песне «Белый пароход» Александра Новикова.
1: Скорпионы. Не исключены необоснованные траты. Внимательнее относитесь к покупкам перед принятием решения. Хорошенько все обдумайте и слушайте песню «Ты только знай» группы «Сентябрь».
2: Стрельцы. Ваши рабочие дела будут идти своим чередом. Возможно, даже заключение контракта на взаимовыгодных условиях. А ваша песня в этот четверг в шумном балагане Вилли Токарева.
1: Козероги, вам в голову придут нестандартные решения, которые получится сразу воплотить в жизнь. Слушайте песню «А я несу тебе цветы» Владимира Ждамирова.
2: Водолей, этот день хорош для получения новых знаний. Можно пройти курс омолаживающих процедур или просто сходить на массаж. А совет этого дня ловите в песне «Город в пробках» Сергея Трофимова.
1: Так,
2: рыбы.
1: В ближайшее время ожидается приток новых мыслей и идей, реализация которых принесет вам удовлетворение. Подсказку ловите в песне «Платочек синенький» Валерия Кураса.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
10: Потому что гвозди надо надежные покупать.
11: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января начнут автоматически получать разовую выплату в 1 000 000 рублей. Средства поступят через социальный фонд. Приказ разработало Министерство труда, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков. По его словам, нововведение позволит избежать лишней бюрократии. Женщинам больше не придется собирать документы для подтверждения своего статуса. Звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. С этого года женщинам предоставляют новые льготы, право на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение. Самой возрастной жительнице Подмосковья 111 лет. Всего в Московской области проживают более 900 человек старше 100 лет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социального развития. В свою очередь, самой старшей жительнице Москвы 108 лет. Среди мужчин выделяется житель, которому 105 лет. Ранее в Минздраве рассказали, что чаще всего первые проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет. Но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного. Франция, Италия, Греция и Испания продолжают охотно выдавать шенгенские визы россиянам, сообщил эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он напомнил, что уже в ноябре Черногория введет визы для россиян. Ранее эта страна была популярным безвизовым направлением. Кроме того, заметно давление на Сербию и на авиакомпанию Air Serbia, которая по-прежнему выполняет рейсы в Россию. Осенью наши соотечественники могут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Среди европейских направлений Сербия и Белоруссия, среди африканских стран доступны Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания. А далее в утреннем шоу в формате 2D семейная тема. Считаете ли вы нормальным, когда у мужа и жены разные фамилии? Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 столица. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 17 сентября на календаре. Это четверг. И вот новость, которая нас уже просто немножечко как-то подзадорила.
1: Да,
0: если
1: ну,
0: не сказать
1: такая,
0: больше, вывел из равновесия.
1: Мы уже готовы начать спорить с Артемом,
0: да,
1: по этому
0: поводу. Да, это правда, потому что я, например, крайне не согласен в твоей точке зрения. Ну ладно, давай расскажем, о чем идет речь.
1: Смотрите, новость такая. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%.
0: Конечно, если не на 75%, я
1: считаю. При этом такие пары даже делают, в общем, разводятся на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до момента развода. А если у людей разные фамилии, то меньше вещей сдерживающих. Mm-hmm. И примерно 7-8 лет. Mm-hmm. И даже рождение детей на эту разницу не влияет. Поэтому мы хотим у вас узнать, должна ли жена при любых обстоятельствах брать фамилию мужа?
0: Конечно.
1: И вообще разные фамилии у мужа и жены — это нормально в наши дни? Когда на календаре 2026
0: вообще
1: год.
0: Вообще ненормально.
1: Почему ненормально?
0: Потому что так не должно быть.
1: Да.
0: Я за семейные устои, я за традиции. Я всегда на Руси, во всяком случае, были традиции, что женщина...
1: Ну, по идее, женщина, да, ты же выходишь замуж, ты замужем логично.
0: Замуж, приходишь
1: стороны,
0: в новый,
1: да,
0: дом, в новую семью, к новой свекрови. И свекровь, если узнает, что у тебя фамилия не мужа, ну все, тебе...
1: Дорогие,
0: тебе там недолго
1: наши
0: жить осталось.
1: Радиослушатели, напишите нам, у вас как? Взяли ли вы фамилию мужа? Или вдруг вы решили, что фамилия мужа вам не подходит? Как вы считаете, связана ли действительно общая фамилия с тем, сколько лет люди проживут вместе?
0: Мой первый брак.
1: Так.
0: Моя первая супруга напрочь отказалась.
1: А что она сказала?
0: Она сказала, ей мне нравится моя фамилия.
1: А какая у нее была фамилия?
0: У нее была фамилия Кикина.
1: Кикина?
0: Да, она сказала, мне нравится моя фамилия, я хочу жить под своей фамилией, никаких Деминых, поэтому я остаюсь Кикиной Анастасией. И все. И
1: привет,
0: все.
1: Ей передаем.
0: 4 месяца.
1: Интересно.
0: 4 месяца продлился брак.
1: Это была не такая сильная любовь? Ведь, возможно, она потом вышла замуж и все-таки взяла фамилию мужа? Или что это было за...
0: Мне кажется, я даже не знаю, вышла она... Я знаю, что у нее есть дети, но я не знаю, вышла ли она замуж.
1: Просто
0: у меня нет информации.
1: В моем случае, ты понимаешь, ну, так как я, когда рожала свою дочь, я замужем не была, и у нас с дочкой одна фамилия. Я вот так представляю, если сейчас встретится мужчина, которого я полюблю, которого примет с удовольствием моя дочь. Надо ли уже в 36 лет мне будет менять фамилию, кучу документов, всего остального? Зачем эта вся возня? Ради чего?
0: Ради семьи.
1: Просто,
0: Марина.
1: Просто мужчина не, знал, что...
0: Не возня ради чего,
1: ну,
0: а
1: дочь моя
0: дело
1: не возьмет
0: великое.
1: Фамилию другого дяди, понимаешь?
0: Тут, так, тут вот про дочь сложно. Поговорим чуть позже. Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Напишите, на чьей вы стороне. Считаете ли вы, что жена должна
1: обязательно
0: менять?
1: Обязательно брать фамилию,
0: да,
1: мужа.
0: Или вы считаете, что это в наше время вообще не обязательно? И на продолжительность брака, по-вашему, это никак не влияет? Пишите.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио Шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
5: Достаточно одной таблетки.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Когда такое было, что тема только началась, а сообщение у нас уже
2: да,
1: часа на 4 точно читать, не перечитать. В общем, дорогие друзья, мы поинтересовались, у вас должна ли жена брать фамилию мужа?
2: Так, давайте сразу вот я что вы думаете обозначу по этому поводу. То, что думаю
1: давайте.
2: Я. История в том, что одно дело, когда девушка выходит замуж, когда ей 19-20, это одно. А когда это там уже, допустим, молодая была,
1: дама,
2: не молода.
1: Дама уже.
2: Молодая была, не молода. Тогда, как бы, понимаете, я, конечно, понимаю, что сейчас не так сложно поменять документы, все это там через госуслуги, но вопросики.
1: Да, какие вопросики?
2: Вопросики у меня, например, ну, в общем, тут Сергей пишет: дорогая Марина, обращаюсь к вам. В наше время можно и не брать фамилию мужа, можно и детей не рожать от него, можно и замуж не выходить, можно и не спать в одной постели, много еще чего можно не делать. Но зачем в таком случае, можно ли это называть семьей? Семейное счастье складывается из многих факторов, и фамилия в том числе. И я бы при всей любви не стал бы жить с женщиной, которая отказалась носить мою фамилию и официально регистрировать отношения. Фамилия у меня нормальная, пишет нам Сергей Шувалов. Сергей, все здорово. А ничего, что огромное количество есть мужчин, которые вообще предложения не делают по 7 лет, по 8.
1: Это сейчас вообще...
2: Я к тому, что...
1: Какое отношение
2: к теме? Ну, Сергей, так это все позиционирует, типа, женщина отказалась брать фамилию. Да тут в другом дело.
1: Да и давай сейчас в кучу все не сваливать. Потому что
2: бывает, что у людей уже дети, а свадьбы
1: вопрос.
2: Так и не было. Как она его фамилию возьмет? Дорогой, дай мне свою фамилию.
1: Это совсем
2: другая
1: история.
2: А помните недавнюю новость?
1: Да.
2: Мужчина с женщиной развелись, и он ей говорит: меня, это моя фамилия. И он через суд пытался. Она говорит: у меня дети с этой фамилией, мне она нравится. Женщина не хотела менять обратно на свою девичью. И были прям такие супер разбирательства судебные по этому поводу.
1: Так,
2: кстати,
1: ладно.
2: Вот после развода муж должен забирать фамилию жены обязательно? Или в смысле...
1: Не, я свое оставил.
2: Оставил? Видишь, благородный.
1: Да, я благородный. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. Мое мнение, что жена должна брать фамилию мужа. Лично я вышла замуж и поменяла фамилию. Это написала нам Александра. Ну, то есть, Александра просто констатирует факт, без особых каких-то размышлений на эту тему и без каких-то там примеров.
2: Так, Рената нам пишет: дорогие ведущие, доброе утро. Когда мы познакомились с мужем, я на тот момент не знала его фамилии, только имя Евгений. А про себя думала: боже, хоть бы спросила фамилию, а то вдруг у него какая-нибудь замудренная. Слава богу, Журавлев, подумала я.
1: Ой, хорошо.
2: Я считаю, что фамилию мужа нужно брать обязательно. А иначе зачем все это? Единственный минус — это бумажная волокита после свадьбы со стороны жены. Зато плюс — можно сменить фото в паспорте на более удачное. Я когда сказала мужу в шутку, что оставлю свою фамилию, он огорчился. Я говорю: ну ты возьми мою. Он улыбнулся и сказал, что чего еще не хватало. Но, конечно, я взяла фамилию мужа, радости его не было предела. Не помню, кто мне сказал, что новая фамилия — это как новая страница в жизни. И теперь мы семья Журавлевых.
1: Это вот правда, да, вот, конечно, меняется судьба человека, даже когда он меняет просто фамилию. Так, доброе утро, я брала фамилию мужа, брак сохранить. Правда, это не помогло. Развелась и взяла свою фамилию обратно. Теперь у меня одна фамилия, а у детей другая, написала нам Елена.
2: Евгений нам пишет: а я 3 раза выходила замуж и никогда не меняла свою фамилию. Евгений, у вас очень красивая фамилия или что за принципиальная позиция такая?
1: Может быть, поэтому и 3 раза выходила замуж? Может быть, в этом причина, да? Ну, отчасти.
2: Ну.
1: Кто знает. Дорогие друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Должна ли женщина непременно брать фамилию мужа или может оставлять свою фамилию? Плюс 7-909-955-103-0.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 1 октября 2026 года.
0: отсрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Спасибо.
6: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
2: Спасибо.
8: Мы вам
2: большое. Спасибо
8: большое.
2: Мы вам благодарны.
9: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
12: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
13: Мы готовы удивляться.
12: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
13: Хочется на ТНТ.
14: На ТНТ.
15: На ТНТ.
12: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак,
2: да,
1: разные...
2: сообщений столько, да, что...
1: А разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. Вот новость, которую мы хотели бы сегодня с вами обсудить. Должна ли женщина брать фамилию мужа после регистрации брака? Что вы думаете по этому поводу? Пишите.
2: Илья из Нижнего Новгорода. Прям вот красавчик. Доброе утро, Марина и Артем. Смена фамилии для девушки – это архаичный пережиток прошлого. Гораздо важнее, что у вас, что вас вместе связывает. А фамилия – это всего лишь фамилия, строчка в паспорте. Я хоть и не женат, но никогда не буду настаивать на том, чтобы невеста брала мою фамилию. Это ни к чему. Мы живем в современном обществе. Кстати, среди моего врачебного окружения много врачей и девушек, которые фамилию не меняли. Так что, Марина, я вас поддерживаю, пишет Илья.
1: Илья, когда будете жениться, мы поговорим с вами на эту тему. Все может поменяться.
2: Ну, подожди,
1: но... И мировоззрение ваше тоже может поменяться. Мне тоже когда-то казалось, когда я был молод и горяч, что это совершенно не важно. А потом выяснилось, что нет, это все-таки важно.
2: Важно?
1: Ну, уже с годами ты это понимаешь, что это важно. Сначала ты относишься к этому как к какой-то игре, баловству, знаешь, там, да не хочешь, не меняй,
2: ну, хорошо,
1: а хочешь,
2: смотри,
1: меняй. А потом, когда ты начинаешь уже анализировать прожитое,
2: вот,
1: ну,
2: смотри,
1: понимаю, да.
2: Сейчас ты не в отношениях, не в браке.
1: Не, в активном поиске.
2: Встретится тебе девушка, которая, ну, допустим, ей будет уже больше 30, да?
1: Ну, должна. Допустим, ей должно быть больше 30, иначе,
2: ну,
1: меня,
2: да,
1: не поймут.
2: И я к тому, что,
1: окружающие.
2: И, допустим, будет у тебя такая безумная любовь, что ты делаешь ей предложение, все остальное, она скажет: Артем, прости, ну, допустим, она какая-нибудь будет известная, может быть, ее кто будут знать.
1: Скорее
2: ее.
1: Всего, она будет известная, да.
2: Ну, я имею в виду, что она скажет, что у меня карьера завязана на моей фамилии, там,
1: ну,
2: что-то,
1: да,
2: тут,
1: я круг.
2: Там, бизнес, машины, работа, еще что-то, она скажет: можно я не буду? А,
1: можно я оставлю,
2: Круг, ты имел
1: можно
2: в виду?
1: Я сейчас... оставлю свою фамилию Круг, да, скажет она.
2: Вы
1: я скажу, ну ладно. Нет, нет, я сейчас размышляю на эту тему.
2: Вот, и что ты,
1: если...
2: И ты скажешь,
1: я ей
2: нет,
1: скажу, да.
2: Ир, ты меня не любишь, раз
1: скажу,
2: ты не берешь фамилию Демина.
1: Скажу, Иришка, оставляй свою фамилию Круг, это потрясающе. Нет, ну на самом деле, правда, если это человек, который уже свою фамилию вложился мощно, например, да, то, конечно, ради
2: вот
1: бога.
2: Вот понимаешь, что.
1: А если
2: сложность?
1: Это просто какая-нибудь гражданка Иванова, да почему бы нет? Надо с ней
2: гражданка
1: быть разговаривать.
2: Гражданка Никанорова. Вот Елена
1: Никанорова,
2: пишет,
1: да,
2: интересную историю. Я Князева фамилию взяла сразу. А вот моя сестра Наумова по первому мужу вышла еще раз замуж второй раз. И новую фамилию брать не стала. И родившегося ребенка от нового мужа записала на фамилию старого мужа, на фамилию Наумова. Чтобы у нее и у ребенка фамилия была одинаковая для удобства. А муж как отреагировал? То есть в таком случае, то есть ребенку
1: муж
2: дали фамилию предыдущего мужа. Мне
1: муж
2: кажется,
1: должен ей был устроить, конечно, скандал.
2: Ну, либо муж у нее под каблуком, и он никаких решений не принимает.
1: Тогда это вообще, я таких мужчин не понимаю.
2: Вот это действительно странно.
1: Нет у меня объяснения. Доброе осеннее утро, дорогие наши ведущие, Марина и Артем. Я Юрий Челябинск, и считаю, что жена должна переходить на фамилию мужа. Переходить.
2: Как автомобиль?
1: По ссылке. Перейди по ссылке на новую фамилию мужа. И обязательно через ЗАГС. Спасибо, Юрий. Ваше мнение важно.
2: А
1: мы
2: вот...
1: ценим мнение каждого.
2: Как тебе?
1: Нашего слушателя.
2: О, я где-то это слышала, кажется. Вячеслав нам пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Я думаю, проще найти однофамилицу, и тогда все будет идеально.
1: Да, конечно.
2: Намного проще. Заходишь,
1: да,
2: на сайт однофамильцев.нет, ищешь себе вторую половинку. Прекрасно.
1: Так, была два раза замужем, и в обоих случаях я брала фамилию мужа. Первый раз потому, что так положено, а второй раз настоял муж. Он сказал, что не хочет, чтобы его сын носил фамилию чужого человека, а сейчас, если выйду замуж, то фамилию менять не буду, потому что все это очень хлопотно, но считаю, что если создавать семью с детьми, то фамилию

0: Или должна быть у всех одна. Написала нам Любовь.
1: А, Гия нам пишет: доброе утро. Каждое утро вас слушаю. Вот только сейчас в интернете нашел телефон, чтобы вам написать. Да, должна жена брать фамилию мужа, чтобы продолжать род. Артем,
0: давайте узнаем
1: всем номер наш.
0: Я продиктую после того, как услышим Дмитрия.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Современные автомобили давно научились самостоятельно парковаться, отслеживать разметку и буквально читать знаки. Но во всем этом цифровом великолепии как будто всегда есть какой-то подвох. Авторитетное аналитическое агентство J.D. Power подвело итоги масштабного исследования качества новых машин 2026 модельного года и пришло к выводу, что главным источником постоянной головной боли для водителей стали именно продвинутые мультимедийные системы. Опросив почти 79 тысяч свежеиспеченных автовладельцев спустя 3 месяца эксплуатации машины, эксперты выяснили, что на каждые 100 автомобилей приходится свыше 42 проблем, связанных с зависающими сенсорными экранами, капризным софтом и постоянно отваливающимися цифровыми сервисами. Это ровно четверть от всех зафиксированных претензий к качеству свежих машин. Впрочем, ложка меда в этой бочке электроники все же найдется. Автомобильные концерны стали гораздо динамичнее реагировать на претензии и быстрее исправлять болячки. Но радость это временная. Стоит автомобилю отъездить 3 года, как мультимедийная боль вспыхивает с новой силой. Здесь число неполадок вырастает сразу до 57 единиц на сотню машин. Это самая цифровая автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Кэш может.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РПП Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Продолжаем нашу беседу. Разные фамилии супругов повышают риск развода на 50%. И это новость. А что касается ваших историй, то их предостаточное количество. Спасибо вам за них огромное. Доброе утро. Мои родители 25 лет жили без заключения брака. Воспитали двоих детей, меня и брата. Брат был военнослужащий. У меня высшее экономическое образование, пишет Татьяна. Жили прекрасно, дружно, достатки. О заключении брака задумались в очень зрелом возрасте, когда мог возникнуть вопрос о наследстве. У папы возникли проблемы с сердцем.
9: Понятно. Тут юридические какие-то вопросы больше. Надежда нам пишет, а я вот прожила 13 лет, считая человека самым родным. Родила сыновей, ждала предложения и очень хотела, чтобы у нас была общая фамилия. А когда наконец-то получила предложение, услышала, а зачем тебе моя фамилия? Тебе что, со своей плохо? Это мужчина, ничего отец себе. Сыновей. Интересно. Я не буду носить кольцо, мне с ним неудобно. А потом я поняла, что оказывается он не очень сильно дорожил своим статусом. Не женат, детей нет. Вот так. Как на Надежда, вы сейчас вместе или в итоге вы поняли, что это не ваш человек? И в общем, расскажите, как в итоге, чем все закончилось?
8: Так, Светлана пишет, моя девичья фамилия Романова. 28 лет назад я поменяла фамилию. Папа хотел, чтобы я осталась на своей, но я считала, что муж и жена должны быть с одной фамилией. Сказала ему, что ни одна из твоих сестер, а их три, не осталась на девичьей фамилии. Сейчас я более лояльно уже к этому отношусь, но хочу, чтобы девушка сына все-таки взяла нашу
9: вот
8: фамилию.
9: Все-таки сила рода, как говорится.
8: Сила рода, да, продолжение рода и продолжение фамилии – это немаловажный фактор.
9: Ирина Александровна нам пишет. Здравствуйте, так и хочется сказать, а что, так можно было не менять фамилию? Я замуж выходила в 22 года, и как многочисленные родственники сказали, так я и сделала. То есть, я так понимаю, Ирина все-таки поменяла фамилию. Ну, вот тут многие и пишут, что пока... Где же это сообщение-то, которое интересно? А, вот, Татьяна пишет. А я поддерживаю, Марина, вас. Если тебе 19 и за плечами ничего, то пожалуйста. Если ты уже много всего нажил, зачем эти лишние хлопоты со сменой фамилии? У моего бывшего не было ничего. А у меня и образование, и работа, и машина, и квартира. Ну и фамилия у него была так себе. Татьяна, Москва-Питер. Татьяна, ну, ключевое это, скорее всего, что фамилия так себе. Ведь была бы какая-то, которая вы бы сказали, вау, какая фамилия. И мне такую надо. Ну...
8: Здравствуйте, считаю, обязательно жена должна брать фамилию мужа, тем более неспроста говорят, это женщина замужем, а значит замужем защищена, а значит фамилия должна быть по мужу. Это мудрые заключения от Андрея.
9: Туся нам пишет, доброе утро, Марина и Артем. Очень даже интересно, мы вот не в браке, вместе 14 лет, дочери 10 лет, и она настаивает на общей фамилии, а мне и так хорошо, и без смены фамилии, а потом еще и документов. Туся, ну, может, надо послушать дочь? Все-таки, раз вы 14 лет вместе, может, уже пора сыграть свадьбу, позвать ведущих, сделать все красиво, и дочь порадовать, и себя тоже. Или вас прям вот так сильно напрягает, что придется менять документ?
8: Так, Юрий к нам пишет: «Доброе утро, веселые ребята. Моя жена не меняла фамилию, а дело в том, что фамилии у нас были одинаковые». Ой, ничего себе, удобненько. Юрик, вы подобрали себе парочку. Интересно.
9: Мария пишет: «Здравствуйте, дорогие ведущие. Фамилия моего мужа мне катастрофически не нравилась. Терпеть ее не могла и не могу до сих пор. Взяла его фамилию только ради уважения. Нужно бы от нее избавиться, так как мы в разводе с ним уже 28 лет. Но сначала ребенок был маленький и не хотела сложностей доказывать, что она дочь. Бывают такие ситуации в жизни. А теперь обросла уже кучей имущества, бумаг разных. Как подумаю, сколько всего придется поменять при смене фамилии, страшно становится. Но фамилия моя меня просто раздражает. Не люблю ее даже произносить. Нужно менять. Мария, ну меняйте, конечно».
8: Так, доброе утро. Мы с женой поженились 20 лет назад. У нее была фамилия Владимирова, а моя фамилия Бутнару. На тот момент она была влюблена в меня и мою фамилию, поменяла фамилию. Сейчас она говорит, что лучше бы оставила свою, чем какую-то непонятную. Где-то приходится повторять по нескольку раз, как ее фамилия, чтобы записали правильно. И ее это бесит. Но уже, как говорится, поздно. Прислал нам сообщение Владимир Бутнару.
9: Екатерина нам пишет: «А у меня знакомый женился и взял фамилию жены, а у той была не ее девичья, а от прежнего мужа. И в итоге он носит фамилию ее бывшего».
8: О, боже мой.
9: Екатерина из Липецка. Да, такая. А вот как мужчины на это соглашаются? Их тоже напрягает их фамилия?
8: Он, может быть, не знал просто. Не знаю.
9: Ну вот, например, я понимаю, почему отец моей дочери не настаивал на том, чтобы у нее была его фамилия, и поэтому у дочери моя. Потому что у него была фамилия не его, а его отчима. И у него не было принципиальной какой-то вот, что надо передать эту фамилию и продолжить род. Вот так. Мне кажется, что тут, наверное, это все тоже как-то связано. Потому что если человек из хорошей семьи, мужчина, то он любит своих родителей, бабушек,
8: может,
9: дедушек.
8: Может, там династия какая-то,
9: да,
8: там интересная.
9: Чтит свой род, то, конечно, для него важно, чтобы его дети носили фамилию его отца, его деда. То есть это такая история про, ну, силу рода.
8: Да, это история, которая потом в дальнейшем можно как бы отчасти и
9: древо рисовать семейное.
8: Конечно. Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, и пособираем ваши новые сообщения. Плюс 7 909 955 103 и 0. А вот она, кстати, взяла фамилию мужа.
9: Тамара, а в эфире она по-прежнему
8: Тамара
9: со своей.
8: Тамара Кутидзе на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
11: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: «Здравый сон».
1: Здравствуйте. Это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Более 4 миллионов заявлений было подано в приемную кампанию этого года в учреждение среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Это на 380 тысяч больше, чем в приемную кампанию прошлого года. На программы профессионалитета уже зачислено около 300 тысяч студентов. В число самых популярных среди абитуриентов профессий и специальностей вошли разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело, туризм и гостеприимство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сварщик и технология машиностроения. Представители регионального министерства культуры и министерства строительства вошли в состав рабочей группы по вопросу проведения ремонтно-восстановительных работ Нижегородского дома актера имени Вихрова, сообщила глава Минкульта Наталья Суханова. К ремонту готовят здание дома актера, где размещается зрительный зал, построенное в 88 году прошлого века, и соседнее двухэтажное административное здание дореволюционной постройки. Ремонт в них не проводился более 30 лет. По словам Сухановой, среди первоочередных задач – фасадные и кровельные работы, замена витражей главного здания. Кроме того, уже ведется разработка проекта по модернизации инженерных сетей и капремонту внутренних помещений зданий. В Нижнем Новгороде в преддверии Дня работника лесного и охотничьего хозяйства состоялось торжественное вручение новой техники специалистам отрасли. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лесопожарные формирования получили 26 единиц противопожарной техники. Для лесных питомников передано 46 единиц техники и оборудования. Обновление парка выполнено в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: руках тебя носил и боялся.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Невероятный резонанс вызвала тема, да, разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. Пришла новость, и мы, естественно, с вами обсуждаем, должна ли женщина брать фамилию мужа, или, может быть, муж должен брать фамилию жены. Пишите, плюс 7-909-955-1030. Хорошее сообщение прислала Юлия.
2: Так, давай.
1: Я взяла фамилию мужа при заключении брака и ношу и горжусь этой фамилией уже 20 лет, и как сотрудник ЗАГСа я могу вам сказать, что вообще-то поменять фамилию девочки, кому она не нравится, вообще нет никаких проблем.
2: Так.
1: Есть такой акт гражданского состояния, как перемена имени. В общем, пользуйтесь и не благодарите. Всем хорошего дня. В общем, вы рисуете себе, конечно, там какие-то совершенно...
2: Как будто бы это сложно?
1: Да, как будто
2: так,
1: это невероятно сложно.
2: Так, девчонки, а кто менял недавно фамилию? Просто, например, я понимаю, что нужно будет заверить твой аттестат, который ты получал в школе, потом диплом, потом трудовая книжка. Там
1: мне кажется, сейчас в электронном виде все делается в этом, в мои документы придешь и...
2: Слушай, такой ты деловой, ну давай попробуй поменяй фамилию.
1: А люди разберутся.
2: А ты, мужчина, тебе не понять.
1: Только потом придешь, кстати, и заберешь новый документ.
2: Я тоже, кстати, ни разу не меняла фамилию, чего я выпендриваюсь. А Ирина нам пишет: дорогие ведущие, здравствуйте, у меня коллега замужем была 4 раза и всегда меняла фамилии. Ее сын вот поступал в военное училище, он пришел к нам на работу и говорит: мама, я анкету заполнял, мне строчек не хватило все твои фамилии перечислить. Коллега сделала паузу и говорит: пусть знают, что твоя мать порядочная женщина, а не какая-нибудь там. Все по закону. О себе скажу, что я замужем была 3 раза. В 2 первых браках меняла фамилию, в 3-м браке оставила девичью. Браку в этом году 32 года. Ваша постоянная слушательница Ирина. А что у вас там за такая компания, организация, где у вас все замужем 3-4 раза? У вас там мужчин много? Или как это работает?
1: Заметьте, Марина не ради праздного любопытства этого вопроса вам задает.
2: Хочется понять, может быть, это как-то связано с профессией, когда ты можешь легко так первый, второй, третий, четвертый.
1: Да, легко было бы тебе выйти, ну, я так сейчас просто размышляю.
2: Да.
1: Работая ты где-нибудь бы там на заводе, в каком-нибудь цеху, где много мужчин, или, например, в какой-нибудь транспортно-логистической, слушай, компании, там много мужчин.
2: Ты мне сейчас
1: все водители,
2: подыскиваешь мне вариантики?
1: Я просто тебе рассказываю, что...
2: У меня же папа военнослужащий.
1: Вот.
2: Там, где ты... ФСО, и он очень хотел, чтобы вот я туда пошла.
1: А была бы ты в ФСО.
2: Внутренне очень противилась и говорила: ну,
1: тебя
2: нет, я
1: со студенческой комиссией.
2: Я слишком
1: бы
2: много разговариваю для такой ответственной и серьезной
1: это
2: работы.
1: Это правда, очень... наша служба и опасна, и трудна.
5: На радио «Шансон» реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Может.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, ваши откровенные и красивые истории мы сегодня читаем и рассуждаем на тему, должна ли женщина брать фамилию мужа, или это вовсе не обязательно. Что думаете по этому поводу?
2: Так, сейчас говорим, вот сейчас про цены поговорим. Анна из Зеленограда нам рассказывает, сколько стоит поменять фамилию.
1: Сколько стоит?
2: Доброе утро. Замужем была 2 раза и 2 раза меняла фамилию. После 2-го развода я ходила с фамилией мужа, пока не родила дочку. А вот пока ходила беременная, поменяла фамилию на фамилию отца ребенка, и теперь вот с ней хожу и менять больше не собираюсь. Никогда. Вообще, хочу вам сказать, что замена фамилии – это очень дорогое удовольствие. 10 тысяч рублей. Я помню, мне обошлась вся эта бюрократическая волокита, замена всех документов. Поэтому считаю, что если тебе 20 лет и первый раз ты выходишь замуж, фамилию, конечно, можно взять. Но все последующие разы брать фамилию мужа не стоит. Это дорого. Но если муж заплатит, почему нет? В принципе, можно и поменять, если он так настаивает.
1: Десяточку.
2: Надо говорить 10 на все эти процедуры и 10 мне за то, что это раньше свое время, и нормально. Можно и менять хоть 1 раз, хоть 2.
1: Валентин пишет, это, конечно, дело каждого, но я считаю, что одна семья должна носить одну фамилию. Мы с женой в браке 30 лет, дочери наши вышли замуж, взяли фамилию своих мужей. Но не зря же Ирина Круг поет «Я ношу твою фамилию».
2: Как
1: и это здорово.
2: Самый дорогой. Хорошая песня, да. На самом деле, вот эта песня, она мне вызывает такие мурашки. Я, с одной стороны, вроде бы понимаю, что мне уже 36 лет, какая фамилия, какое замужество, но внутренне вот думаю, что так хочется встретить человека, с которым, когда ты будешь слушать эту песню, чтобы знать про кого.
1: И эта песня никогда не звучит...
2: В утреннем шоу?
1: Нет, эта песня никогда не звучит в машинах и квартирах 3 мужчин, которые взяли фамилию своих жен. Среди моих знакомых есть 3 мужчины, которые взяли фамилию жены, пишет нам Елена.
2: Ну, а как вот это объяснить? У них была такая плохая фамилия, или они как-то мстят своим отцам? Мне хочется
1: объяснить. Нет, ну, если у тебя фамилия там, я не знаю...
2: Вот смотри, Рита пишет. Здравствуйте. Ах, если бы только от этого зависело то, насколько крепок брак. Я 2 раза была в браке, и фамилия моя всегда при мне. Она у меня заметная. Шайтан. 2 раза все прекрасно. Рита Шайтан. Ну, прям звучит круто.
1: Да, если... Да, ничего не буду говорить.
2: Шайтан, машина Рита.
1: Ничего не буду говорить. Почему? Ну, потому что на некоторых... В некоторых странах, на некоторых языках шайтан мы знаем, что означает, как это переводится. Так, доброе утро. Я, когда первый раз выходила замуж в 18 лет, то сразу поменяла фамилию, взяла фамилию мужа. Первого мужа не стало, и я долго потом не выходила замуж, и когда в 35 вышла замуж, то фамилию менять не стала. Как говорит Марина, куча документов, ипотека, вся эта возня, мне казалось, ну, просто не нужно. Но спустя 7 лет, когда у нас уже стало 2 детей, я поняла, что хочу взять фамилию мужа, мы обвенчались, и на юбилее, на 7-летие, я подарила мужу свидетельство о перемене имени и фамилии. И вот уже 9 сентября, 10 лет, как я ношу его фамилию, мне очень довольна.
2: Подарок самый дорогой. Так, Евгений напишет. Доброе утро, любимые ведущие. Я работаю в дорожно-транспортной сфере. Выйти замуж, работая в этой сфере, моя надежда равна 0. А если по теме, при свадьбе брала фамилию мужа, развелась, но менять обратно не стала. Но только потому, что я не люблю лишнюю беготню и мороку с документами. А так, если понравится фамилия будущего избранника, то поменяю. А нет, так нет. Для меня не главное это показатель. Ведь сейчас штампы не то, что в паспорте не ставят, а вы говорите фамилии. Это из Великого Новгорода сообщение.
1: Так, Галина Юрьевна нам пишет, что женщина обязана капслуком, написано, поняла, Марина? Uh-huh. И она выходит замуж, она должна быть замужем тоже капслуком. А она его половинка, его дополнение. Вместе они должны стать одним целым. Как люди могут быть целым одним с разными фамилиями? Не хочешь менять фамилию, значит, ты не хочешь стать частью этой семьи. Значит, и нечего замуж выходить. Замужем Галина уже 30 лет. Молодец.
2: Какая интересная история приходит от Сергея.
1: Давай.
2: Доброе утро, позитивные ведущие. На прошлой работе у меня был начальник, бывший военный летчик. И он очень гордился своей фамилией, но наследника не было, а была дочь. Так вот, когда его дочь выходила замуж за нашего коллегу из бригады, отец настоял, чтобы новый жених, ну, в смысле муж,
1: взял фамилию
2: дочери. Впоследствии у них родился сын, но жить вместе не стали, разошлись. Дочь оказалась... Тут оскорбительное слово читать не буду. Ее отец отец лишил родительских прав, внука усыновил и воспитывал как своего родного сына, а потом, когда мальчик вырос, он его отдал в военное училище. Вот такая жизненная история. А куда во всей этой истории куда-то выпал отец, который взял фамилию? У него что произошло в жизни?
1: Неизвестно. Но я думаю, что у него все хорошо.
2: Ну, может быть.
1: Так, я считаю, что фамилия должна быть 100% мужа. У меня в семье, у детей фамилия моя, она не хочет менять из-за того, что нужно менять документы. Из-за этого живем мы только лишь в гражданском браке. Я не согласен расписываться, чтобы она не меняла фамилию. Мне 59, ей 57. У меня есть знакомые, они поступили по-другому, соединили фамилии мужа плюс жены, ну, через дефис. Алексей, Набережные Челны, хорошего вам эфира.
2: Видите,
1: спасибо.
2: Все по-разному.
1: Да, кстати, это, кстати, выход, да. Не хочешь менять, добавь дефис и фамилию мужа.
2: Моя знакомая Татьяна Жалоба,
1: потом расскажет,
2: будучи
1: да,
2: два раза, фамилию менять не стала для прикола, пишет Олежка.
1: А, для прикола. Ну, да, хороший прикол.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Новый LG X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный смотри, потому что компания не ходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: LG. Надежность в движении.
8: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Короче, там у многих Вишняковы, Дымовы, Кожемякины, и я понимаю, что если это внутри вот одного села, и люди не родственники, просто вот такие фамилии, там даже вот стела, которая посвящена защитникам во время Великой Отечественной войны.
1: Если ты встретишь какого-то Дымова в своих
0: тревогах, ему привет, муж?
1: И то, поверь мне, при каких-то там генетических исследованиях выяснится, что это какой-нибудь твой семиюродный племянник, там, или брат, там, я не знаю, там, или дед. Арсентий Дымов.
0: Просто мне интересно, а так много? Где совпадения такие в селах? Или это...
1: В селах, конечно. Там у нас, например, тоже в Тамбовской области.
0: Какие там у всех были фамилии?
1: Ой, там половина Блинковы, половина Куксовы. Так, еще там парочка буквально фамилий.
0: В целом это нормальное явление.
1: В целом они там, да, тоже все какие-то там как-то все перемешано.
0: Слушай,
1: очень
0: ну вот
1: забавно.
0: Этот вот известный производитель колбасы, он мне не родственник, понимаешь? Я пыталась.
1: Ты пробивала его? Дымов? Ты знаешь, что я тут это могла бы твою колбасу каждый день есть в эфире?
0: Ну, так и не ем. Доброе утро, дорогие ведущие. Веселую тему мы затронули. Моей подруге чуть свадьба не отменилась из-за того, что она категорически отказалась брать фамилию мужа. Дело в том, что его первая жена оказалась ее тезкой и по имени, и по отчеству. Да еще если фамилия была бы одинаковая. Но любовь победила. Фамилию подруга сохранила, и вот уже 9 лет они живут в счастливом браке. А, то есть в итоге она со своей осталась, чтобы не быть тезкой с его бывшей, правильно я понимаю?
1: Татьяна тоже, видишь, написала нам сообщение, как у ее тети с мужем одинаковые фамилии, оба Шубины, и прожили вместе более 40 лет. Я была замужем за Третьяковым, брала его фамилию. После развода лет через 9 сменила на фамилию бабушки по маминой линии и стала Бережной. А девичья фамилия была Шмидт. Деток нет, может, поэтому и не так сложно было менять фамилии. Но побегать тоже пришлось. Если цель поставить, все можно преодолеть.
0: Наталья пишет: доброе утро. Все, конечно, относительно. Я имею дефект фикции. В фамилии мужа оказалось даже два трудных для меня звука. И я не хотела повторять по нескольку раз фамилию, чтобы меня правильно понимали люди. А, в общем, насчет документов, кто-то считает, что это легко, как одна подруга вот Натальи, а другие говорят, что это действительно очень сложно и затратно. Вот.
1: Угу. Так, сестра вышла замуж за русского немца. Будем так говорить, у него в паспорте даже была записана национальность немец. Ну и, соответственно, немецкая фамилия, она ее взяла. Жили они когда-то в Казахстане, потом в 90-е уехали в Германию. На тот момент у них было трое детей, там еще родили двоих. Так вот, одна из их дочерей вышла замуж за белоруса, и он взял ее фамилию немецкую.
0: Вот это правда интересно. Мужчины, которые меняли фамилию на фамилию жены, вы зачем это делаете? Ну, объясните.
1: Чем руководствуетесь?
0: Вот это прям
1: собой,
0: очень интересно, да. Потому что когда нам пишут женщины, тут вопросов нет. Женщины в целом покладистые существа, и как бы мы, в принципе, можем и какими-то своими даже принципами поступиться ради любви, ради
1: семьи. У меня тоже есть один знакомый, который взял фамилию жены.
0: Почему?
1: Потому что он посчитал, что вот фамилия жены, она из очень как бы обеспеченной, богатой семьи.
0: Графья?
1: Богатая семья. Нет, просто богатые семья, бизнесмены в Липецке и так далее.
0: А, ну то есть он прогнулся под семью.
1: Ну, как бы, да. Типа, я тоже ваш, как бы. Ну, там фамилия просто...
0: Перепишите на
1: слуху,
0: меня пару бизнесов.
1: На слуху там, понимаешь. Так же на слуху, как Артамонов, например, да? То есть, как бы, тут тоже подумаешь, брать фамилию жены или нет, если она Артамонов. Можно и, как бы, решиться. Какой-то определенный
0: момент. Сомнительно, но ок.

0: Моя пила.
1: Она знает об этом.
0: На самом деле мы же в Ростове с ней встретились, с Гремёнкой, с Ириной. Да. Я говорю, ну вот если мы с тобой это начнем мутить, будешь Демина? Или я буду Артем Круг? Ну, поржали, конечно, просто.
1: Забавно.
0: Забавно. Нет, просто...
1: Надо пригласить.
0: Ну, а что, она свободная, я свободна. Мы же можем, как свободные люди, посмеяться на эту тему?
1: Ну, по статусу разные.
0: Ну,
1: где Ирина Круг, а где Артем Демин?
0: Слушай...
1: Каждый пусть это поймет, как хочет.
0: Вот это сейчас... Я даже не знаю, что тебе ответить на это. Причем есть статус.
1: А ну, а зачем мне вот мужчина, который очень рано уходит из дома? Ну, в смысле... Это то же самое,
0: а зачем
1: что...
0: мне жена, которая 11 месяцев в году на гастролях, конечно.
1: Но она как капитан дальнего плавания.
0: Вот именно, да, удобно.
1: Так,
0: да.
1: Ладно, Галина пишет по поводу смены фамилии мужчинами. Здесь может быть криминальная составляющая, пишет нам Галина. Тут даже на музыка и следствие ведут колобки. Моя знакомая вышла замуж. Муж взял ее фамилию. А оказалось, что у него 3 детей, и он скрывается от уплаты алиментов. Ну, фу таким быть, ну ужас.
0: Ну, кстати, это да. Если у тебя правда там... за тобой какая-то история длится.
1: Ну вот, на самом деле, вот я считаю, если мужчина меняет фамилию на фамилию жены, ведь, скорее всего, родственники жены, друзья
0: могут
1: его,
0: посмеяться.
1: Ну, похихикивают.
0: Конечно,
1: ну, может, не в открытую, но такие, ха-ха, каблучок у нас тут. Ну, что-нибудь такое, нет?
0: Так, ладно. Когда я родилась, отец и матерью жили вместе, пишет там Галина. Но на свою фамилию записали меня только в 16 лет. Когда мне нужно было получать паспорт, в то время я была в шоке, так я себя считала, как, так как было с моего рождения. Родители меня обманывали. Вот, Марина, слышала. В связи с замужеством меняла фамилию 2 раза. Считаю сейчас, что все приобретенные фамилии пустая сутолока. Считаю, что моя настоящая любимая фамилия Рябкова. Фамилия моей мамы. Спасибо, Галина. Спасибо.
1: Нина на связи. Доброе утро. У меня у мамы и папы фамилия Кондрашовы. Они однофамильцы. Их даже в ЗАГСе сначала не хотели расписывать. В итоге расписали. У меня 3 брата Кондрашовы. И у них у всех жены Светланы Кондрашовы. А что вы на каком-то знакомились в группе в какой-то? Все однофамильцы? Или как так получается? Интересно.
0: Так, доброе утро. У меня у мамы девичья фамилия Демина. Вряд ли, Артем, вы, конечно, родственники. А тогда фамилию жена обязана брать мужа. Моя жена поменяла документы за неделю и сделала это легко, написал нам Никита.
1: А Ольга пишет: утро доброе, ребят, я не ослышалась. Артем что, развелся? Здравствуйте, приехали. Он уже у нас холостяк вообще. Мы тут его периодически пытаемся пристроить.
0: 7 апреля в свободном полете. Последний полет.
1: Вот для кого Михаил Захарович песню написал. Так. Доброе утро, пишет нам Елена. У меня очень длинная фамилия. Малышева. Думала, выйду замуж, будет покороче. Но нет, стала еще длиннее. Прокофьева. Ну, как будто бы стандартно. Не прям какая-то.
0: Ну, телевизионная фамилия Малышева, музыкальная фамилия Прокофьева.
1: Все хорошо.
0: Все красиво. Все гармонично.
1: Все на слуху, главное.
0: Да, доброе утро. У меня фамилия бывшего мужа. Нормальная. А вот у подруги моей, с которой жизнь развела по разным дорожкам, к моему большому сожалению, история о втором ее браке, где фамилию второй муж взял ее первый из-за того, что уж очень неблагозвучная была. Дурыманов. Не Дымов. А Дурыманов.
1: Ну, причем, тоже симпатично.
0: Причем она за разрешением ходила к первой свекрови, так как ее первый муж, его не стало, он на стройке там не очень хорошо у него все получилось.
1: Ну, это
0: всем
1: на самом деле так ценно,
0: дня,
1: когда вот люди сохраняют отношения с родственниками,
0: да,
1: это прям
0: важно.
1: Пишет нам Наталья Язвинская, какая красивая фамилия. А Марина права, нужно рассуждать при смене фамилии, а не тупо следовать домострою. Например, случай с певицей Тамарой Кутидзе. Ее известность певицы тесно связана с местом рождения, семьей, которая помогла ей стать популярной. И это нельзя забывать. Двойная фамилия был бы выход, пишет Наталья из Санкт-Петербурга.
0: Так у нее, по-моему, есть какая-то двойная фамилия.
1: На самом деле, мне кажется, то,
0: или
1: что касается...
0: Или она все-таки уже сейчас полностью
1: нет,
0: арабская.
1: Она же, пока родились дети, она сказала, что надо точно менять на фамилию мужа. А-а-а. Но мы-то в эфире, и все вы знаете Тамару по фамилии Кутидзе.
0: Да
1: поэтому...
0: уже если бы даже сейчас мы сказали Тамара арабская, все бы уже все равно за столько количества времени все бы уже поняли, что это Кутидзе. Ну, мы же с тобой ее зовем.
1: Ну, помнишь, Тамара как-то нам говорила, называйте меня только арабской, а мы с тобой...
0: Да. Тамара, причем она действительно настаивает, чтобы ее все звали Аравская.
1: А мы говорим, пока на всех цифровых площадках не будет. И, в общем, мы же понимаем, что это все связано с музыкой,
0: конечно,
1: узнаваемостью.
0: Конечно, если в Яндекс.Музыке она Тамара Кутидзе, а мы будем говорить, что она Тамара Аравская, ну, получится какая-то каша.
1: Каша и мешанина,
0: непонятно,
1: конечно.
0: Да. А еще есть история, у нас на работе была девочка по фамилии Белобородова. И вышла она замуж, и стала она Чернобровина. Но мы, конечно, ржали всем коллективом, написал Борис.
1: Слушайте, вот судьба, конечно, подкидывает. А у меня подруга сначала была замужем за мужчиной по фамилии Волков, потом они развелись, и она вышла замуж за Козлова. Ну, тоже, знаешь, целый... Как это, тебе пишет Игорь Аравский или Тамара Кузица? Говорят, что вы там нас обсуждаете. Я как сотрудник ЗАГСа, пишет нам Юля, скажу, поменять фамилию, кому она не нравится, проблем
0: уже
1: вообще нет.
0: Уже все это было, я читал.
1: А почему ж ты не удаляешь?
0: Юлю я читал, и причем у меня Юля уже удалена, не знаю почему.
1: Юля, Артем так, вас удалил.
0: Так, ладно, сделаем небольшую паузу, в следующем часе дочитаем сообщение, и будет у нас, конечно же, чечеточка.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВБ. ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 37 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: На ковре

0: ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре, 12 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны вас накроют волной энергии. Не упустите возможность и воспользуйтесь своим состоянием. Займитесь делами, задачами, которые не могли осилить раньше. Подсказку ловите песни «Я оттуда» группы «Лесоповал».
2: Тельцы, да. Дорогу к успеху терниста, но помните, что временные неудачи не должны испортить ваши планы. Будьте смелее, тогда все у вас получится. Совет ловите сегодня в песне «Письма» Катя Огонек.
1: Близнецы, не допускайте лишних трат. В ближайшее время деньги сами вам могут пригодиться. Ваша песня «Сладко ли горько» Сергея Куренкова.
2: Раки, в этот четверг все будет вам легко удаваться. Вероятно, в течение дня к вам даже обратятся за помощью. Ни в коем случае в этой помощи не отказывайте. А ваша песня «Фраер» в исполнении Славы.
1: Львы, сейчас хорошее время обратиться за поддержкой к своим близким и влиятельным знакомым. Скоро вас ждут серьезные перемены, все как песни «Одноклассники» Сергея Наговицына.
2: Девы, есть вероятность, что вы встретитесь сегодня со старыми коллегами. Эта встреча может закончиться новым полезным сотрудничеством. Не упустите возможность получить дополнительный доход. Подсказку ловите сегодня в песне «Безответной» Любови Успенской и группы «Руки вверх».
1: Весы, можно подумать, куда вложить накопленные средства или совершить не очень крупные покупки в личных отношениях. Возможны приятные сюрпризы. Совет для песни «Белый пароход» Александр Новиков.
2: Скорпионы, не исключены сегодня необоснованные траты, так что внимательнее относитесь к покупкам. А перед принятием решения следует хорошенько его обдумать. Ваша песня «Ты только знай» группа «Сентябрь».
1: Стрельцы, рабочие дела будут идти своим чередом. Возможно, заключение контракта на взаимовыгодных условиях. Любые финансовые операции также пройдут вполне удачно. Песня «Четверга» в шумном балагане Вели Токарева.
2: Козероги, а вам в голову сегодня придут нестандартные решения, которые получится сразу же воплотить в жизнь. Это принесет неплохие дивиденды в будущем. Все как в песне «А я несу тебе цветы» Владимира Ждамирова.
1: Водолей, день хорош для получения новых знаний. Можно пройти курс омолаживающих процедур или массажа. Совет дня в песне «Город в пробках» Сергея Трофимова.
2: Рыбы, в ближайшее время ожидайте приток новых мыслей и идей, реализация которых принесет вам удовлетворение. А подсказку ищите сегодня в песне «Платочек синенький» Валерия Кураса.
1: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального четверга. В следующем часе чечеточка и разыграем два билета на концерт Сергея Куренкова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Аймеркушева. Здравствуйте. Количество россиян, занятых в неформальном секторе экономики, достигло максимума за 7 лет. Во втором квартале показатель превысил 15 миллионов человек. Таковы данные Росстата. Под неформальной занятостью понимается теневая, а также легальная деятельность, когда самозанятые, индивидуальные предприниматели, работники семейных предприятий не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Наибольшая доля неформальной занятости наблюдается в регионах Северного Кавказа, где низкие доходы и преимущественно аграрный сектор. Россия хочет перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Отечественные авиакомпании проводят технические консультации с зарубежными перевозчиками, заявил «Известиям» дипломат Андрей Руденко. По его словам, прямое авиасообщение экономически выгодно для всех сторон. Ранее стало известно, что Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямых рейсов между странами. Состоятельные москвичи устремились к окраинам. Спрос на элитные новостройки сместился за пределы центра столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риэлторов. Первичный рынок элитных и премиальных квартир в центральном округе Москвы сократился сразу на 30%. В целом по городу объем сделок потерял около 10%. Однако северные районы вдоль ленинградского направления показали резкий рост. С января по июль объем покупок увеличился на 63%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте креативные рифмы в Макс. Евгения Аймеркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И обсуждаем сегодня очень горячую тему. Сколько же сообщений, сколько разных мнений. Лагерь делится на две половины. Кто-то считает, что нужно брать фамилию мужа непременно, кто-то считает, что этого делать вовсе.
1: Ну, подожди.
0: Не обязательно.
1: Есть
0: у каждого...
1: те, кто настроен решительно, что и муж может брать фамилию жены.
0: Да.
1: Давайте
0: это
1: пойдем дальше.
0: Третья категория. Нам еще, правда, такие никто не написал, что он взял фамилию жены. То
1: ну,
0: есть
1: да.
0: Все говорили, что вот знакомый есть, который взял, там, три знакомых есть, который взял. А вот так вот, чтобы человек написал нам, я взял фамилию жены потому-то, потому-то, потому-то, нет. Ну, таких сообщений
1: то,
0: нет.
1: Потому что радио «Шансон» слушают серьезные люди, с высокими моральными принципами. И уважаемые, конечно же. А от чего мы оттолкнулись, почему вообще такую тему решили обсуждать? Потому что разные фамилии у супругов повышают риск развода аж на 50%. При этом такие пары делают это на 30% раньше, чем в среднем вообще люди разводятся. То есть уже в 7, через
0: сейчас
1: 7,
0: вообще
1: 8...
0: непонятно, что ты сейчас сказал.
1: Я к тому,
0: такие
1: что
0: пары,
1: по данным исследований, что те, у кого разная фамилия, уже через 7-8
0: вот
1: лет, они такие, а, давай разведемся.
0: Да, а эти через 15.
1: Никаких духовных скреп между ними нет, а тут как будто бы одна фамилия и смена документов, они людей
0: объединяют. Я выходила замуж в 89-м, пишет там Светлана, даже мысли не были оставить девичью фамилию. Выходила и думала, и хотела, чтобы это все было на всю жизнь, даже венчались, прожили 25 счастливых лет, но на 26-м году все-таки развелись. Оставила фамилию мужа, как-то уж сроднилась я с ней, да и с детьми одной фамилии. Сестра вышла замуж и не брала фамилию мужа, она взяла фамилию своего родного отца после того, как его не стало. А так, если семья, то фамилия должна быть все-таки одной на всех. Это мое мнение. Спасибо. Ваше мнение важно. Нам важно мнение каждого радиослушателя. Давай, продолжай.
1: Ольга нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Ни штамп в паспорте, ни смена фамилии, все это не влияет на любовь и на семейные отношения. У меня дочка жила в гражданском браке 6 лет. Решили узаконить отношения, чтобы не менять огромное количество документов. Она оставила свою фамилию. Зять сказал: как тебе удобно. И вот уже 11 лет они вместе, никак это не влияет на их отношения. Я спрашивала: может, все-таки поменяешь? А она так на меня посмотрела.
0: Сколько лет они вместе?
1: 11.
0: А, 11.
1: И зять сказал: а зачем? И я вот очень хотела бы поменять свою фамилию. После развода не хочу ее носить. Так что все-таки у меня два варианта. Либо просто менять, либо выйти замуж.
0: Ну, хорошо, спасибо. Так,
1: на самом деле у нас много сообщений от женщин, которые развелись после там 30 лет брака, и некоторые прям вот категорически вот воспринимают фамилию как что-то инородное, чужеродное, и что нужно это менять. Но я тоже слышала, что и психологи, и те, кто вот это занимается, как это называется, цифрами и всем остальным, говорят, что надо менять, это может изменить судьбу.
0: Хорошо, мы подумаем об этом, сделаем пока небольшую паузу.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Маркина. Откровенно о сокровенном.
1: Наталья нам пишет: любимый ведущий, я раньше считал, что жена должна обязательно брать фамилию мужа. Так и делала несколько раз. Несколько раз. Но когда в трудовой книжке не осталось места, решила в дальнейшем больше не менять. Да, и в то время менять документы было очень сложно. Не думаю, что общая фамилия является признаком крепкой семьи.
2: Да, тоже мнение. Ефросинья пишет: любимый ведущий, здравствуйте. Моя однокурсница была фамилия Баранова, а вышла она замуж за Коровкина. Вот так бывает смешно. Ну, как будто бы просто такие фамилии. Тут другая тема. Смешные и не смешные фамилии ваших знакомых. Это мы как-нибудь еще обсудим.
1: Так, всем доброго утра. Я лично считаю, неважно, в наше время или не наше время. Мы с моим последним мужем познакомились на вахте. Нам было уже за 40, а он ни разу не был женат. И у нас вспыхнули такие чувства, такая любовь. Он ни разу не был женат, приходит ко мне на работу с коробкой, а там котенок, и спросил молока. Мама этого котенка пропала, и он его сам выкармливал. И тут же мне в лоб: выходи за меня, только просьба большая, возьми, пожалуйста, мою фамилию. Я ответил, что с удовольствием, очень красивая фамилия, буду Семеновой. Горжусь и помню, жили очень счастливо и долго. Неля из Димитровграда.
2: Какая милая история про котенка.
1: Про котенка, да.
2: Сразу говорит о том, что...
1: Есть молоко? Есть молоко? Да, есть. Выходи за меня, только фамилию мою возьмешь.
2: Слушайте, но это характеризует человека. Женек пишет: а у моих знакомых был такой случай. Муж взял фамилию жены, потому что будущая жена не хотела, чтобы дети были под фамилией Зайца.
1: Почему?
2: Ну, не нравится. Ну,
1: нет логики.
2: Может, она была Волкова? И она понимала,
1: логики
2: что...
1: нет. Ну хорошо. Так, доброе утро. Выходила замуж 19 лет, взяла фамилию мужа. Не хотела, но он настоял. После 30 лет брака развожусь. Планирую вернуть свою фамилию, чтобы разорвать окончательно свою вот связь с этим человеком. И надеюсь, что жизнь моя изменится к лучшему.
2: Алексей нам пишет: долго уговаривала жену взять мою фамилию, она согласилась, почти 20 лет, и мы развелись, 20 лет были вместе, и она сразу снова вернула опять свою девичью фамилию. Теперь она со своей фамилией, а дети-то с моей, и получается вроде мама, а фамилия другая. Ну вот, кстати, мне кажется, что детям в школе, особенно если это начальная школа, довольно-таки сложно одноклассникам объяснять, почему там родители одна фамилия, у детей другая. Хотя, мне кажется, со временем это все действительно стираются, все эти границы. Потому что вот у меня, например, в эфире, это же псевдоним, и моя дочь иногда даже уже говорит свою фамилию, мою эфирную, ну, то есть, как бы, когда на какие-то тренировки ее записываешь, поэтому дети, наверное, проще адаптируются к этой ситуации.
1: Так, добрейшего утречка, это от Тамары сообщение. Если менять, не менять, все это индивидуально. Например, знаю семью, где муж Дураков, очень интересный мужчина, а жена Смирнова... Ну и как тут судить? Конечно, если фамилия звучная, то без разговоров. А если такая, какой привела пример, я поменяла свою фамилию на мужа. Жизнь не сложилась, но у меня такой сын, которым не грех гордиться. Спасибо ему и Богу за это.
2: Нам Брэдок пишет: а у вас что сегодня шоу? Разведенки, а не 2D? А что это мы разведенки-то? Можно не оскорблять нас тут?
1: Марина ни разу не была замужем.
2: Да, у меня паспорт мой идеально девственно чист в этом плане. А Наталья пишет: доброе утро, мои ведущие. Привет вам из Санкт-Петербурга. У меня была одноклассница по фамилии Рогова. Она мечтала выйти замуж и фамилию эту сменить. В итоге вышла замуж и стала Копытова. Почти 30 лет вместе.
1: Ну, прекрасно.
2: Люди прям как будто бы притягиваются с такими фамилиями.
1: Ну, а почему нет? Так, здравствуйте. Когда женился и жена сказала, что не хочет менять свою фамилию, то я сказал, что делай как хочешь. Но представь себе, что я с детьми буду с одной фамилией, а ты будешь при этом с другой. Подумав немного, жена при регистрации брака поменяла фамилию на мою, написал Владимир. Но это правда, да, я не знаю, женщинам так удобно, чтобы у нее и у детей были разные фамилии, если вот она оставляет, например, свою. Но это же как бы не очень логично. Да?
2: Ну, а не знаю, честно говоря. Что ж, всем меня... Детям что, не поменяешь фамилию?
1: Дети берут всегда фамилию отца.
2: Ну, я и говорю. А ну, если да. А жена выйдет замуж повторно, например, женщина выходит замуж повторно, у нее новый муж, и ему, может, неприятно, что она носит фамилию бывшего мужа. Особенно, если он как-нибудь вел себя, знаешь, очень не по-человечески, нехорошо, трепал ей нервы, обижала оскорблял. Тут много разных причин, почему женщина хочет менять фамилию. Mm-hmm. А вот от Инны, например, интересная история. Я вышла замуж в 17 лет, и у меня была такая фамилия, что просто ужас. Родители развелись, и моя мама сразу сменила фамилию. А я не смогла, потому что отец поставил такое условие. Окажетесь тогда без элементов, если ты поменяешь фамилию. Если хочешь, без элементов меняй. Мама ответила, ничего, выйдет замуж, все равно поменяет твою фамилию. И вот 21 сентября будет уже 35 лет, как я вышла замуж и сменила фамилию. Кстати, у меня теперь очень красивая фамилия. Сурово. Ну а с папой у вас хорошие отношения были? Вот что интересно. Или он все равно обиделся, то, что вы вышли замуж, а потом все равно фамилию сменили? Это же тоже интересный момент.
1: Плюс 7-909-955-1030. Это для ваших сообщений. Еще немного почитаем. И не забывайте, что в этом часе вас ждет чечеточка, где мы разыграем 2 билета на концерт Сергея Хуренкова.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77. Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о том, должна ли женщина в обязательном порядке брать фамилию мужа. Сергей Зуев взял фамилию жены. Теперь он Сергей Зуев. А кем он был раньше, я не знаю, потому что, наверное, под какой-то другой фамилией в Молдавии, видимо, человек жил. Вот, ну, Сергей так изложил свою историю, что не очень понятно.
2: Да, почему?
1: Написал, что взял фамилию жены, потому что надо было бегать, менять документы.
2: Смотри, в России
1: в РФ,
2: надо было менять, бегать документы, он почему-то в Молдавии это сделал, еще и какую-то там взятку дал, понимаешь?
1: Да, за 100 долларов и за один день поменял паспорт внутренний, загранпаспорт и права.
2: Ну, то есть, так можно вообще?
1: В итоге, почему фамилию жены-то взяли?
2: Если... Просто лишние 100 долларов были.
1: Или были просто
2: что можно сделать у вас за 100 долларов?
1: Да, желательно все-таки, когда вы что-то пишете, ну, чтобы было понятно.
2: Вообще-то все
1: логика.
2: Незаконно.
1: Что незаконно?
2: Менять документы за деньги. Ну, в смысле, за 100
1: долларов. Это за скорость только.
2: А, это за скорость?
1: Это за оперативность.
2: Хорошее сообщение из Петербурга пришло от Нелли. Доброе утро. Я вот слушаю, удивляюсь, чью фамилию брать, как она звучит и так далее. Но ни одного или почти ни одного сообщения. А как же дети? Перед ними дилемма, чью фамилию брать. Почему чью-то именно, мамину или папину? А сколько бюрократии при оформлении документов, например, в садик, в школу или загранпаспорт? Сегодня больше эгоистических писем я у вас слышу. Про себя замужем 43 года. Взяла фамилию мужа. Дочка также поступила в свое время. Хорошего вам дня и вашим слушателям, несмотря на погоду. Какая интересная в Петербурге погода. В Москве это все отлично.
1: Ну, открой.

0: Сложно.
1: Было бы желание, нам сказали, что 10 тысяч рублей, ну это раньше, да, неизвестно, да. Во сколько,
0: ну,
1: когда
0: вот
1: это
0: смотри,
1: было, в каком году.
0: Наталья нам пишет: добрый день, есть такая история, моя знакомая вышла замуж первый раз, взяла фамилию мужа. Когда выходила замуж второй раз, то новый муж взял ее фамилию. Получается, второй муж ходит с фамилией первого, и в свое оправдание он говорит: был я Иванов Артур, а стал король Артур. Слушайте, а вот тот муж, который первый, который вот этой фамилией наделил...
1: Король?
0: Да, фамилия который король.
1: Ой,
0: он как относится к тому, что некий мужчина такой: хочу фамилию вот эту, мне такая нравится. Ну, то есть тут спрашивают ли согласие, типа: дорогой, ты не против, что... Дорогой бывший, не против ли ты, что мой нынешний возьмет
1: кажется,
0: твою
1: даже
0: фамилию?
1: И толком и не узнает. Разве...
0: А если люди общаются?
1: Ну,
0: просто вот ты представь, да, вот это твоей там жены бывшей, например, появляется новый мужчина, и он говорит: а можно я буду с фамилией... Вот,
1: Демин.
0: Мне Демин нравится, да, хороший ведущий,
1: ну,
0: давайте...
1: Хорошо.
0: Я возьму его фамилию. Ты нормально к этому отнесешь?
1: Абсолютно. А что, плачу такого?
0: Не знаю, по шапке съездить за такой.
1: Почему?
0: Не знаю.
1: У тебя нет логики, нет объяснения.
0: Почему нет логики?
1: А что в этом плохого?
0: Нормального мужчине обидно, что его бывшая жена с каким-то новым мужчиной, а он еще его фамилию берет. Ну как-то это прям какой-то Зощенко.
1: Ну это Зощенко, но...
0: Про это какой-то рассказик.
1: Это забавно, но это не обидно, Марин. Так, добрый день. Пишу вам впервые. Очень щепетильную тему вы подняли. Мое мнение таково. Каждый сам стоит перед выбором, брать фамилию мужа или нет. Я считаю, что проживать чужую жизнь под чужой фамилией — это просто трата времени. Я принципиально еще на берегу объявляю, что брать фамилию мужа не обязана и делать этого не буду. Ну, по всей видимости, не замужем. Надежда очень такая
0: амбициозная,
1: да, и настроена решительно. Но все время растает, все
0: мне
1: по
0: кажется,
1: своим
0: местам. Что тут даже не то, что время, а просто, ну, каждый правда для себя решает, надо ли ему менять фамилию, нравится, не нравится.
1: Не, ну бывают благозвучные фамилии, бывают не очень благозвучные. И тут уже вопрос не стоит, поменять или не
0: вообще,
1: поменять.
0: Еще это и вопрос тщеславия, уважения к своей семье. Там, ну, то есть как-то все это все очень, правда, щепетильный, тонкий момент у каждого по-своему. Ну, например, а если, допустим, у женщины три мужа, и от каждого от брака по ребенку, такая фамилия должна быть у детей.
1: А которая у отца? Ну, как мне кажется.
0: То есть женщине надо не менять, но детям все равно давать фамилию мужей. Правильно?
1: А так закон.
0: Тогда все трое
1: кажется,
0: детей будут от одной мамы, но с разными фамилиями.
1: Мне
0: это
1: кажется...
0: не так. Это тоже каждый решает для себя.
1: Да? Ну, не, я просто не знаю. Я в таких ситуациях не был. Слава богу. Может, и не буду. Так, добрый день. Мы с женой женились по второму разу. Ого! Ой, понятно, ну тут уже я не разберусь там.
0: Тебе Сергей пояснил эту всю историю, что
1: давай,
0: в Молдавии...
1: Быстро,
0: нет, я не буду даже, там все сложно, да, почитаешь
1: все
0: на
1: сложно.
0: Досуге.
1: Хорошо, ну ладно, первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья, а мы к ней все-таки переходим. Дед фамилию сменил, все очень просто. Дед фамилию сменил, это чечеточка, все,
0: она уже... А на кону два билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве, возрастное ограничение 12+. Дед фамилию сменил, сочиняйте свои частушки.
1: Плюс 7-909-955-103-0. Через 10 минут подведем итоги. Даже меньше, через 7 минут.
2: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Чечеточка, да, радио Шансон. Что же у нас на кону? За что борются наши радиослушатели? За что все сочиняют? Какой приз, Марина?
1: А ты не знаешь, да, какой приз? Вообще-то,
0: я хочу, чтобы все знали.
1: Долгожданный концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. Так что имейте в виду, кто сегодня будет лучшим рифмоплетом и чечеточником, тот получит 2 билета.
0: Так, ну что, есть что попеть? Можно звать уже наших уважаемых певцов Егорыча и Семеновну, потому что частушка сама себя не пропоет, как говорят у нас в народе. Ну что, давай, Семеновна!
1: Дед фамилию сменил, просто в госуслугах, вот и бабке объявил, что он правосудов. Это от Дмитрия. Ничего не понятно вообще, да, но рифма присутствует.
0: Так. А дед фамилию сменил, и разозлилась бабка, знать старуху не любила и ее повадки.
1: Странные повадки у бабки.
0: Частушка про повадки.
1: Так. А дед фамилию сменил, раньше дедов просто был, а теперь он бабкин стал, всю родню перепугал. Это от Натальи.
0: Ага, сейчас от Палыча.
1: Давай.
0: Не лучше. А дед фамилию сменил, звучная фамилия, раньше он Гадюкин был, а теперь рептилия.
1: А есть фамилия рептилия? Вот мне интересно. Какая ваша фамилия?
0: Я думаю, все есть.
1: Дед фамилию сменил, а теперь жалеет. Не скажу я ее, я вслух, он при всех краснеет. А ты как-то уныленько делаешь, ух, незадорно.
0: Да, это правда. А дед фамилию сменил, он устал козловым быть. Из фамилии Баранов будет он счастливо жить.
1: Опа, опа, это все не точно. Итак.
0: Давай еще.
1: Дед фамилию сменил, взял кредит и все пропил. А это не чечетка вообще, где выпала как-то строчка одна.
0: Две строчки.
1: Давай итоги подводить, что ли. Может быть, есть что-то хорошее, прям достойное?
0: А вот смотри, какая красивая. А дед фамилию сменил на другую новую. Ну, фанат он, нету сил, и стал он Куренковым. Это Владимир.
1: Так, а вот еще одно смешное.
0: Давай.
1: Дед фамилию сменил, стал он Абрамовичем, только деньги у него все равно не водятся.
0: Хорошо,
1: Татьяна. Давай вот это наградим, нет, Татьяна?
0: Татьяну?
1: Ну, да.
0: Давай Татьяну наградим. Давай.
1: Ты Татьяна из Хабаровска, надеюсь, она сможет прилететь.
0: А, Татьяна
1: прилететь.
0: Из Хабаровска?
1: Татьяна, вы как, готовы?
0: Я думаю, вариантов нет. Давайте тогда у кого-нибудь поближе наградим.
1: Ну, может, Татьяна есть друзья в Москве? Нет, давай Татьяну. Про Абрамович хорошо.
0: Ну, все.
1: Ой, Татьяна никогда не выиграла ничего, я вот смотрю.
0: Ну, все. Все.
1: Ну все, Татьяна.
0: Что ты наехал на меня сразу? Татьяна, так Татьяна. Понравилось тебе про Абрамовича? Там,
1: да,
0: конечно, ну, немножко не в рифму. Ну,
1: зато смешно, понимаешь? Ну, потому что вот это Гадюкин, Рептилюкин.
0: Да.
1: Вот это вот концерт, что это вообще? Короче, концерт Сергея Куренкова стоит 17 октября в Москве. Из Хабаровска можно даже на поезде доехать, если что.
0: Да, как всего раз, 8
1: если,
0: дней.
1: Если завтра выйдете, то к 17
0: точно,
1: октября,
0: да,
1: точно
0: завтра
1: доберетесь. Культурный центр «Меридиан», возрастное ограничение 12+. А Сергей Куренков во вторник, 22 сентября, к нам, кстати, в «Звездный завтрак» придет и расскажет, что интересного будет его концерте. Что-нибудь хочешь сказать?
0: Я хочу уже попрощаться, Мария.
1: Со мной или в целом с людьми?
0: Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями.
1: Мы
0: и
1: вас
0: сказать,
1: так любим, ребят, вы такие
0: мы
1: классные.
0: Мы ценим каждого радиослушателя.
1: Я хватит это говорить, это другие люди говорят, нам надо что-то свое придумать.
0: Нет, они говорят телезрители, а я говорю радиослушатели.
1: Ну зачем? Нет.
0: Ладно, все, друзья, завтра вернемся в 7 утра. Марина Дымова.
1: Артем Юрин, пока.
0: Пока, пока.

Зёнин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
8: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
9: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 8 2 42.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Независимым автосервисам в России могут усложнить доступ к заводским инструкциям и каталогам запчастей. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила передавать такую документацию только через защищенные системы и лишь организациям с квалифицированными специалистами. Перечень из 11 предложений направлен в Роспотребнадзор. Пока это лишь доработка проекта постановления, а не принятое правило, пишут ведомости. Дилеры заявляют, что необходимо обезопасить и защитить интеллектуальную собственность. Независимым сервисам может потребоваться подтверждать квалификацию персонала и работать через защищенную систему. В случае принятия проект может вступить в силу с 1 марта следующего года. Комплексную программу профориентации в школах Москвы со следующего года расширят на 8 классы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас проект работает для ребят 9-х, а также 10-х, 11-х классов. С января также увеличится сеть площадок программы. Новым хабом станет Центр практического обучения профессии будущего в Печатниках, где школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями на практике. За 3 года в программе профориентации приняли участие более 200 тысяч девятиклассников. Для учеников 10 и 11 классов программа стала доступна только в этом году. Участниками проекта стали уже более 13 тысяч подростков. Большинство туристов из стран Азии и Ближнего Востока готовы повторить поездку в Россию. Чаще всего намерены вернуться гости из Индии, Вьетнама, Турции и Эмиратов, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок. Специалисты опросили иностранцев, которые посетили нашу страну в течение последнего года. Кроме того, повторную поездку в Россию допускают жители Катара, Китая, Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии. В основном поездку в Россию туристы из Азии планируют после просмотра соцсетей и видеохостингов. Путешественники из ближневосточных стран чаще опираются на рекомендации родственников, друзей и знакомых. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: я надеюсь, что ваши сегодняшние маршруты привели вас в нужное место и, главное, вовремя. Обошлось без заторов. Сегодня, кстати говоря, в столице был очень спокойный трафик с утра, на удивление и радость многих автомобилистов. В студии радио «Шансон» приветствую вас я, дорогие мои. Желаю хорошего дня, хорошего четверга. Ну, а что касается маршрутного музыкального листа, у нас далее в эфире Михаил Шуфутинский, история под названием «Дядя Паша». Пусть сегодня вам на пути встречаются только хорошие, добрые, светлые люди.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и

Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

настоящая Катерина Голицына на волнах осеннего шансона. Ну, а настоящим леди требуется настоящий уход. И я не только про ухажеров. Дело в том, что, оказывается, горячая ванна работает эффективнее антидепрессантов. Это показало нам с вами исследование. Ученые сравнили две группы людей с депрессией. Вот одни дважды в неделю занимались аэробными упражнениями, а другие принимали просто горячую ванну температурой 45 градусов. И через 8 недель группа, принимавшая ванны, показала вдвое больше улучшения по клинической шкале депрессии. Вот так. Ну, а для лучшего эффекта рекомендуется все-таки теплая ванна, 20-30 минут спокойствия. Ну, и от себя я рекомендую хорошую музыку, которая звучит на волнах радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах «Алтын» в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо вам большое.
8: Спасибо
6: большое. Вам большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Честно говоря, я очень радуюсь, когда приходят новости о том, что очередной автогигант пересматривает свою стратегию относительно электротранспорта в пользу автомобилей с классическими двигателями, у которых, как мне кажется, есть душа. Но на самом большом авторынке планеты в Китае на это смотрят совсем иначе. Поднебесная твердо решила перевести весь свой автопарк на батарейки. Согласно грандиозному государственному плану развития, уже через несколько лет 7 из 10 продаваемых в Китае легковых автомобилей должны стать гибридами или чистокровными электрокарами. Просто заявить об электрическом будущем – это не китайский стиль. Власти приступили к взвинчиванию технологических требований. Отстающих и неэффективных автопроизводителей будут нещадно закрывать или принудительно загонять в жесткие корпоративные альянсы. На ближайшую пятилетку китайским инженерам заготовлены увлекательные испытания. К 2030 году аппетит электрокаров должен сократиться до 11,5 кВт-часов на сотню километров. Оставшиеся классические двигатели заставят укладываться в фантастические 3 литра расхода. Звучит все это пока не очень реалистично, но, как показывает практика, китайцы умеют удивлять. Это самая прогрессивная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукции «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их можно... здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Пенка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

твои глаза васильковые. Не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Артур Руденко и Виктория Олешко на самом душевном на радио «Шансон». Открыли двери туда, где сбываются сны. Ну, а поскольку у нас с вами пока еще день, мы открываем новый час на «Шансоне». Переходим в новый час, столица 11:51. Всем желаю хорошего настроения и, конечно, приятного аппетита, кто уже готов отобедать. Как-никак, время к полудню ближе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Здравствуйте, это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Более 4 миллионов заявлений было подано в приемную кампанию этого года в учреждение среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Это на 380 тысяч больше, чем в приемную кампанию прошлого года. На программы профессионалитета уже зачислено около 300 тысяч студентов. В число самых популярных среди абитуриентов профессий и специальностей вошли разработку и управление программным обеспечением, сестринское дело, туризм и гостеприимство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сварщик и технология машиностроения. Представители регионального министерства культуры и министерства строительства вошли в состав рабочей группы по вопросу проведения ремонтно-восстановительных работ Нижегородского дома актера имени Вихрова, сообщила глава Минкульта Наталья Суханова. К ремонту готовят здание дома актера, где размещается зрительный зал, построенное в 88 году прошлого века, и соседнее двухэтажное административное здание дореволюционной постройки. Ремонт в них не проводился более 30 лет. По словам Сухановой, среди первоочередных задач – фасадные и кровельные работы, замена витражей главного здания. Кроме того, уже ведется разработка проекта по модернизации инженерных сетей и капремонту внутренних помещений зданий. В Нижнем Новгороде в преддверии Дня работника лесного и охотничьего хозяйства состоялось торжественное вручение новой техники специалистам отрасли. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лесопожарные формирования получили 26 единиц противопожарной техники. Для лесных питомников передано 46 единиц техники и оборудования. Обновление парка выполнено в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: кто-то действительно собирает чемоданчик, тот, у кого отпуск осенью, а не летом, как у многих. А в России по-прежнему лидируют направления для путешествий, такие как Кавказ, Карелия, это прекрасные музеи-заповедники, а также в топе Дагестан, Махачкала, Дербент, горы, вот это вот все для любителей. Куда бы вы ни направились, конечно, радио «Шансон» желает вам приятного отдыха и множества ярких впечатлений. Ну, а наш музыкальный вояж продолжает Иван Кучин чуть позже, но прежде послушаем Григория Лепса на шансоне. Рюмка водки на столе, все та же Ирина Сотникова в студии для вас. Всем здравствуйте!
1: Ночь по улицам пошла.

дороги Рябина. Это Иван Кучин на шансоне. Для многих Рябина – это индикатор наступления лета, но, однако, чем дальше на север, тем позже она начинает цвести. Да и костры рябин, в общем-то, на разных территориях нашей большой страны, они не только 3 сентября, знаете ли. А вот общий день рябины в России принято отмечать 23 сентября. Сегодня, напомню, на календаре у нас 17 число, четверг, и уже, в принципе, можно начинать готовиться к выходным.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
6: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
7: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: свет погас. С кем ты уйдешь, какое дело, как дорогая песня на заказ.
1: Александр Новиков на шансоне про песни на заказ. Вот мы с вами сейчас послушаем композицию, которая сейчас занимает 4-е место в хит-параде радио «Шансон». Исполняет Евгений Григорьев «Обожгла любовь». Как распределяться места в хит-параде на этой неделе, мы с вами узнаем уже в завтрашнем выпуске. В 18.00 по Москве стартует хит-парад. Ну и вот как раз-таки, чтобы отдать свой голос, проголосовать в нем, заходите на наш сайт радио.шансон.ру и ставьте лайк напротив понравившейся песни.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ну и вовсе даже и не минуту, и не две, а несколько часов подряд любимой музыки и зажигательных танцев ждет нас с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Стас Михайлов, конечно, порадует нас своими хитами, а также мы с вами послушаем Михаила Шуфутинского, Ирину Круг, Владимира Ждамирова, Татьяну Куртукову, Шамана и многих других артистов. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, там можно быть максимально близко к нашим дорогим шансонье и подпевать громко, вот как только вам захочется. Возрастное ограничение 12+.

свадьба, говорит. Свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет ясно и плюс 13, ночью плюс 11 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия обладает колоссальным экспортным потенциалом в области медицинских изделий, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, пандемия COVID-19 научила надеяться на отечественную промышленность и собственные разработки. Ранее стало известно, что поставки лекарств из России в Евросоюз в июле достигли максимума с сентября прошлого года. При этом страны ЕС сократили объемы поставок. Более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках по всей России в дни предстоящих выборов. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Всего с 18 по 20 сентября запланировано более 2000 кампаний разного уровня. Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Так планируется сократить время досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50-35 минут до 10. Оптимизировать таможенные операции поможет подача предварительных деклараций на товары. В ближайшие годы планируется запустить обновленную информационную систему таможенных органов. Чаще всего россияне путешествовали с друзьями в этом году в Краснодарский край, на Алтай и по городам Золотого кольца. Для таких поездок также популярны Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская и Московская области. Сама Москва, Карелия и Калининград показала недавние исследования. При этом молодежь значительно чаще других отправлялась на юг и во Владивосток. Респонденты среднего возраста чаще выбирали Алтай, а путешественники постарше – Подмосковье. Для заграничных поездок с друзьями участники опросы чаще всего выбирали Турцию, Египет, Белоруссию, Таиланд и Грузию. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, завтра днем до 19 градусов. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг продолжит эфир также Михаил, но только Бублик. История под названием «Вместе мы обязательно будем». А мы с вами, дорогие мои, уже вместе на одной волне душевной. Это радио «Шансон». Я напомню, сегодня у нас четверг, 17 сентября. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Вместе проведем еще пару часов. Всем хорошего дня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: важная песня Славы и Любови Успенской «Таблетка» в 2015 году. Для зрителей это стало сюрпризом, для зрителей церемонии вручения премии «Шансон года». Изначально Слава написал эту песню для сольного исполнения, но когда в гостях у Любови Успенской на кухне они спели эту песню дуэтом, вот там все зазвучало очень ярко и красиво. Именно так, как Слава себе и представляла. Музыка Виктора Дробыша. Ну а далее мы переходим к композиции под названием «Гетера». Исполняет Михаил Бурляш.
1: Я для

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Новый Belgi X50+. Готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн. Новый четырехцилиндровый турбомотор. Обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50+. В наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi. GVCR Motors на Новикова прибоя 4. Указан максимальный цена прибора, которые не выходят. Нет, это подробности GVCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный...

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

твердой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

0: на сон грядущий.
1: Такие вот наблюдения во время прогулки. Сергей Трофимов на самом душевном радио. Шансон прогулки, это, конечно, прекрасно, это полезно для здоровья. Это, знаете, сейчас в соцсетях россияне массово жалуются на странную новую простуду. Заболевшие говорят о сильной боли в горле, насморке, слабости и сухом кашле. Но медики поспешили нас с вами успокоить. Это классическая картина сезонного подъема ОРВИ. Ежегодно осенью, зимой, весной мы наблюдаем подобные вспышки. Ничего криминального в этом нет. В течение недели, как правило, люди полностью выздоравливают, отмечают врачи. Так что вы берегите себя, горячий чай с лимоном и музыка на радио Шансон вам в помощь.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Угарная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

зажигательные ритмы и невероятно бархатный, завораживающий тембр Алексея Брянцева, которым мы с вами будем наслаждаться на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Всех ценителей, всех любителей шансона по-русски ждем в этом году в Турции на берегу Средиземного моря. Если вам уже исполнилось 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru, бронируйте каюту, там же найдете всю подробную информацию. Ну, а я лишь добавлю, что ожидает множество развлечений, совершенно разноплановых, от рыболовного состязания до караоке на этом душевном мероприятии. А звезды какие для вас выступят? Михаил Шафутинский, Михаил Бубулик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и другие артисты. Отправляемся по волнам любимых песен вместе с 24 по 30 октября. «Бархатный шансон» зовет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 12 градусов. Ночью облачно с прояснениями и плюс 9. Завтра утром малооблачно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Жители 6 российских регионов смогут проголосовать в Москве на выборах губернаторов. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, для этого предусмотрены специальные терминалы на избирательных участках. По ее словам, проголосовать таким образом можно будет и на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Как пишет Москва-24, такую возможность получат жители Пензенской, Брянской, Тверской и Ульяновской областей, а также Тувы и Мордовии. Выборы пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Отдать свой голос граждане смогут на участке или онлайн. В Минздраве сообщили, что россияне могут предъявить полис ОМС через мессенджер МАКС. Также в ведомстве напомнили, что в национальном мессенджере доступны цифровой ID и паспорт. Кроме того, с помощью МАКСа можно записаться на прием к врачу и управлять своими записями, переносить или подтверждать их. Также доступны телемедицинские консультации. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, участники СВО могут получить направление на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение через свой профиль в госуслугах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13, юань стоит 12.55. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 22 градуса. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Катя Огонек открыли новый час на шансоне в столице 14.07. В студии для вас я, Ирина Сотникова. А эфир продолжат участники завтрашней программы «Живая струна» с Ксенией Стриж, группа «Рождество». Смотрите и слушайте, конечно же, эфир в 20.00 по Москве. Ну а прямо сейчас слушаем «Рождество» в эфире. Песня «Молодость».

0: делать все, чтобы вы стали самыми счастливыми 14 ноября в столичной Лайф-арене, чтобы вы стали теми королями и королевами бала на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Ну, а на сцену выйдут легенды радио «Шансон», и новые звезды также будут: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группы «Лесоповал» и «Воровайки», Чепика Холла, Татьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и многие другие артисты порадуют вас. Несколько часов любимой музыки и отличного настроения для лиц старше 12 лет. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» ждет вас 14 ноября. Столичная Лайф-арена. Ну, а подробности можно найти на нашем сайте radioshanson.ru.
1: По дороге вечности печаль.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
4: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
3: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
5: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
6: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: очень
10: спасибо благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
16: Черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный расход.

между тем, в рейтинге регионов, где живут самые красивые женщины России, Западная Сибирь занимает лишь третью позицию. На первом месте расположился у нас Краснодарский край, ну а далее идут Республика Карелия, Сахалинская область и завершает пятерку Республика Татарстан. От красоты визуальной мы с вами переходим к звуковой. Эфир продолжает Евгений Григорьев. Цвет шафрана.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

а мы жаждем ваших сообщений, ваших приветов, поздравлений и добрых слов. Их можно отправить в любой доступный мессенджер. Прекрасно работает мессенджер Макс. СМС-сообщение также присылайте на номер +7 909 955 1030. Все зачитаем. Только сделает это уже Юлия Степанова. Ну, а я, Ирина Сотникова, с вами попрощаюсь до субботы. Желаю прекрасной, легкой пятницы и сегодня удачного вечера в компании шансона. А эфир продолжит Вика Ветер. Новиночка. Девки, гуляем!

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 12 градусов. Ночью облачно с прояснениями и плюс 9, завтра утром малооблачно и плюс 13.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При наличии такого запрета банк до увеличения лимита должен проверять сведения в бюро кредитных историй и не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверх лимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению и обеспечит единый для кредитных организаций порядок проверки такого волеизъявления. Оборудование, которым переоснащаются женские консультации в рамках нацпроекта «Семья», более чем на 80% состоит из отечественной продукции. Как пишет «Известия», ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, российское оборудование занимает доминирующее положение не только в женских и семейных консультациях, но и в сфере защиты пациентов в экстренных ситуациях, включая реанимационные отделения. В июне Мурашко заметил, что одной из ключевых стратегий развития медицины в России является создание отечественных лекарств и внедрение новых подходов к лечению. Другими важными задачами отрасли министр назвал ускорение и удешевление научных разработок. Предстоящие выходные столица окажется на северной периферии антициклона, поэтому погода будет очень комфортной, как рассказала RT ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ночью осадков не ожидается. Температура составит плюс 8-10 градусов. Днем около 18-20, местами возможен небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 22, давление 744 миллиметра. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13, юань стоит 12.55. Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Четверг, 17 сентября. Дашенька Березовская провела выпуск новостей. Значит, пора начинать программу только для вас. 15.03 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Ну что, плюс 22 в столице, конечно, радует. Радует и солнышко. Просто солнце по крышам и в городе лето. Всем вам отличного настроения и хороших песен, которые мы с вами вместе будем выбирать в этом часе. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи в тексте самого сообщения. Вика Цыганова открывает практически летнюю программу только для вас.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: «Последние полеты» – песня «Лидер» хит-парада уходящей прошлой недели. Она, как на этой неделе сложится ситуация, зависит от вас. Подводить итоги в любом случае будем завтра в пятницу в 6 вечера. Михаил Шафутинский на радио «Шансон». Продолжим программу только для вас. Здравствуйте, «Шансон». Хочу передать привет себе любимой Ирина. Ирина, хорошего дня. «Шансон», поздравьте, пожалуйста, сегодня с днем рождения, с 18-летием моего младшего сына Даниила Горбунова. Люби, мечтай, танцуй и пой. Здоровья тебе прекрасного и солнца в небе ясного. Любим тебя безгранично, мама и папа. Елена Горбунова, Нижний Новгород. Здравствуйте, «Шансон», пишет вам Вера Янчук из Тулы. Сегодня у моей свахи Галины день рождения. Хочу поздравить ее и пожелать всего хорошего, доброго здоровья и семейного благополучия.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 37 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

круг в программе «Только для вас». Городу Новосибирску привет. Хочу поздравить свою жену Тарасову Марину Владимировну с днем рождения. Желаю счастья, любви, здоровья, побольше денег, поменьше проблем. И прошу поставить песню Ирины Круг «Муж Михаил». Далее передайте, пожалуйста, привет Дезере Марине. Я ее сильно люблю. Муж Риф. Добрый день. Хочу передать привет в Санкт-Петербург нашему дружному девичьему коллективу Вере, Оле, Кате и Марине. Этот привет от Татьяны. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Программа «Только для вас» продолжается. Я бы хотела поздравить свою жену Сущенко Яну с днем рождения и с пятой годовщиной нашей свадьбы. Какое красивое совпадение. И хотел бы пожелать ей счастья, любви и здоровья. Любящий муж Руслан и группа «Сентябрь».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Эстручка – клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ?
5: На ТНТ?
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область? Как эти законы принимаются и как исполняются? Об этом говорят депутаты регионального парламента.
1: Добрый день, у микрофона Наталья Самородова. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Нижегородской области, зампредседателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев. Добрый день, Рустам Абдулкадырович.
2: Добрый день.
1: Седьмой созыв Законодательного собрания завершил практически свою работу. Подводим итоги. Давайте, наверное, с социалки начнем. Какие бы законы, принятые во время созыва, вы бы отметили?
2: Ну, давайте все-таки я расскажу немножко о вот этом пятилетнем там работе седьмого созыва Законодательного собрания. На самом деле люди уже много позабывали, и многие вещи уже как бы становятся обыденностью. Но эти пять лет, на самом деле, Законодательное собрание столкнулось с такими двумя, наверное, важными там событиями или вызовами, правильно назвать. Во-первых, мы начали работу еще в ковидное время, то есть в 2021 году у нас были ковидные ограничения, мы ходили в масках, у нас были ряд наложенных невозможностей. Ну, плюс ко всему, первое совещание законодательного органа, оно было по ВКС, и оно было онлайн. В связи с тем, то, что были вот те же самые ограничения по ковиду. Ну, и надо правильно сказать то, что и 2021 год, отчасти 2022 год, все равно были направлены меры на поддержание, во-первых, наших больных, плюс ко всему поддержание наших медцентров. Ну, а дальше 2022 год у нас сначала это СВО, это все-таки уже такая
1: серьезный история,
2: вызов серьезный, но и самое главное, мирового масштаба, наверное, правильно назвать. Ну и тут законодательный орган, и в частности и правительство Нижегородской области, да и правительство Российской Федерации столкнулись. Изменение цепочек поставок, изменение контрагентов, это значит ряд ограничений, санкционное давление, перестройка там привычных от поставщиков различного оборудования до партнеров, которые должны были развивать там Нижегородскую область, от ухода этих партнеров из Нижегородской области и в целом из страны, перестройка там бизнес-климата, перестройка, ну, многих-многих цепочек. И надо правильно понимать, что вот эти пять лет, они действительно были насыщены, они были очень непростыми и, самое главное, наверное, важными для всей страны и для нашей области, потому что ряд мер это принимались очень быстро, оперативно, и если мы бы их затягивали, то, извиняюсь, мы бы не построили мосты, не закупили бы автотранспорта, плюс ко всему ряд бизнесов иностранных наших контрагентов просто стали выходить, закрывать свои торговые точки, магазины, производство, там, вспоминаю только одного Липхер, там, IKEA и многие другие предприятия. Ну, естественно, чтобы это все не стояло, и плюс ко всему, чтобы люди не остались без работы, нужно было принимать срочно какие-то меры поддержки, меры стимулирования, чтобы действительно наши там российские бизнесмены спокойно могли это взять на свои плечи и дальше, как говорится, продолжать то или иное дело. Ну, а в плане социалки мы понимаем, что после начала СВО этот вопрос стал намного актуальнее, намного, наверное, стал серьезнее, намного больше вызовов стало, потому что социальные программы, наверное, правильно сказать, и увеличились в своем масштабе, и появились те потребности или те социальные группы, которых не было до этого. Это и дети СВОшников, это и, значит, это и участники СВО. Ну, различные меры поддержки, поэтому здесь сложно, наверное, какую-то выделить. Ну, и самое главное, за этот период мы действительно президент у нас назначал год семьи, и это тоже действительно очень важно, потому что в этом сфере, то есть мы действительно должны понимать, что семья, демография и будущее поколение нашей страны, это, ну, номер один, и это абсолютно так. Если нет людей, то и не будет государства, в первую очередь. Ну, к сожалению, наверное, 90-е годы, какие-то другие годы, то есть привели к тому, то, что сейчас есть демографический спад, но и здесь хотелось бы, наверное, отметить Лепа Сергеевича и правительство Нижегородской области, ну и нас, Законодательное собрание, потому что мы тоже плотно общались и, как говорится, плотно разрабатывали те меры поддержки, чтобы действительно демография и рождаемость там, по частности, там, в Нижегородской области, ну и в целом в стране, как бы давала явный прирост. Там, на сегодняшний момент, надо правильно понимать, благодаря вот программе «Основа», которую запустил там Глеб Сергеевич Никитин, уже два года у нас существует, даже за 25-й год вот есть официальная статистика, средняя там рождаемость по стране, она составляет 1,356. а в Нижегородской области 1,357. Пускай чуть-чуть, но мы впереди даже в среднем по стране. И это показатель того, то, что те меры, которые сделаны в программе «Основа», она действительно, наверное, уникальна и, наверное,

0: Наверное, очень много произошло нового из последнего — отмена наличной оплаты за проезд. Расскажите, пожалуйста, в этой сфере, что наиболее важно?
1: Здесь, наверное, хочется и похвалиться, и, наверное, посочувствовать жителям, потому что я такой же, участник дорожного движения, как и все мы с вами. Также перемещаюсь по городу и вижу какое-то неудобство, определенное там дискомфорт, это в плане строительства там метрополитена, строительства трамвайных линий наших. Но надо понимать, что мы делаем это на годы вперед, и действительно Нижегородская область в плане, и здесь тоже хочется опять отметить, наверное, поддержку Глеба Сергеевича, который включился во все эти программы и действительно затащил эти ресурсы, возможности, что мы действительно на 100% поменяли подвижной состав там трамвайного депо. Мы поменяли на 100% подвижного состава там пассажиров автотранса, то есть наших автобусов. Действительно, у нас появились на рейсах электроавтобусы. Это, наверное, то достояние, которое правильно, плюс ко всему борется за экологию. Ну и самое главное, это, наверное, тот транспорт 21 века, да, тем более в связи с сегодняшними там проблемами с топливом, мы понимаем то, что наверное, где-то даже это актуально, где-то это выручает и помогает. Да, действительно, большую реформу провели по автобусным остановкам, по маршрутам. Это колоссальная, непростая работа. Есть вопросы, которые поступают у нас от жителей, которые поступают от именно пассажиров автобусов. Пытаемся все это уладить, изменить те недочеты, которые сегодня все-таки еще возникают. Пытаемся это подвести в порядок. Ну и действительно, здесь мы совместно с Минтрансом работаем, в оперативном там, потому что у нас у депутатов больше работы с населением, больше работы с избирателями, с гражданами. И когда поступают именно от граждан какие-то претензии, вопросы, мы, естественно, это все транслируем в Минтранс и говорим: давайте пересмотрим там какой-то маршрут, добавим там остановочный там павильон еще, может быть, где-то остановку добавим, может, где-то продлим маршрут. Все это в живом механизме, действительно, это оттачивается и достраивается. То есть, конечно, вопросы, которые до сих пор поступают, но я думаю, что если ничего не делать, то вопросов не будет. Но, конечно, когда и активно там правительство, и мы работаем в усовершенствовании нашего там пассажира автотранса, и за 5 лет сделано действительно много. Мы поменяли подвижной состав и трамвайных депо, и подвижной состав автобусного депо. Это действительно надо сказать, что, не во многих областях нашей страны, где действительно свежий, современный, комфортный и достаточно удобные там пассажирские перевозки наших пассажиров. Также, надо отметить то, что, наверное, за эти 5 лет самая главная вещь — мы продолжение строительства метрополитена, то есть нашей Нагорной части. Да, столкнулись с рядом там вопросов, с рядом там проектными решениями, потому что историческая часть города, она достаточно узкая и густонаселенная, плюс ко всему с узкими дорогами, со старыми коммуникациями, которые действительно при раскопках обнаружились, и из-за этого сейчас идут какие-то процессы там, переносы немножко, окончания строительства. Но так или иначе, могу сказать, что не во многих областях, сейчас, по-моему, только в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре и в Нижнем Новгороде строится метро. А также в транспортных развязках могу сказать, что у нас появились ряд виадуков и продолжается строительство южного обхода. У нас идет сейчас строительство дублера проспект Гагарина, который, мы знаем, очень активно идет. У нас появляются новые дороги, и появились за это 5 лет, это М-12. Прилегающие дороги мы отремонтировали, слава богу, почти все, там, на 100%, если остались там доля процентов. У нас за 5 лет действительно появились новые дороги, там, Арзамас-Дивеево, то есть, да, там, кластеры, там, с большими виадуками, с хорошими развязками. То есть, действительно, дорожная сеть, она, во-первых, приумножилась, увеличилась, и самое главное, осовременилась в каком-то понимании. И самое главное, за этот период, да, конечно, у нас до сих пор есть вопросы и окончательно там ремонт там Борского моста. Мы его так или иначе отремонтировали, да, были вопросы, как говорится, но программа за 5 лет достаточно большая, и я могу с совестью сказать то, что нашей области и нашим жителям просто надо, как говорится, гордиться за Нижегородскую область. И действительно, если поехать в соседние регионы, можно увидеть разницу там наших дорог и наших возможностей, в отличие от соседей.
0: Следующий вопрос, касающийся другой сферы вашей деятельности. Вы возглавляете отраслевую судостроительную ассоциацию. Над какими вопросами сейчас работаете?

0: эти?
1: Здесь не все так просто, потому что судовая отрасль тоже столкнулась, ну, с кризисными явлениями, так сказать, с непростыми явлениями. Но вопросов, наверное, становится все больше и больше. Это действительно и по поставщикам, и по контрагентам, и по проектным возможностям, и по задачам, и по целезадачам там, государства. Но на самом деле в ближайшее время, то есть мы планируем как раз сделать такое, наверное, общее совещание всех заинтересованных в этой отрасли, то есть это и судостроители, и судовладельцы, и компании, которые занимаются проектированием наших пароходов, и поставщиков различных агрегатов оборудования. Ну, вот здесь, я думаю, что, наверное, будет правильный компетент сказать, когда вот будет, наверное, такое обширное большое собрание, где действительно, наверное, насущий и главный вопрос, который сегодня беспокоит наших судостроителей. После этого, наверное, будет грамотно сказать, да, над чем мы правильно работаем, чем мы двигаемся. Сейчас, наверное, по большей части тот анализ, который мы делали, мы его провели и действительно предоставили там и Минтранс, и Минпром. Министерство промышленности очень активно на эту, как говорится, сферу реагирует и действительно... Тут и Нижегородский Минпром их очень интересует, и действительно можно сказать то, что и губернатор у нас, сами, наверное, знаете, то, что один из таких законодателей моды возвращение реки там в живую такую отрасль, это и строительство валдаев, и метеоров, и привлечение вот этих судостроительных всяких кластеров, компаний. То есть, ну, действительно, река немного за последние годы ожила, но мы работаем дальше, и я думаю, что в ближайшее время мы действительно те вот вопросы, которые сегодня столкнулись с судостроительной отраслью, будем ее, естественно, подталкивать, двигать. Ну, и сегодня тоже непростые, наверное, вопросы в судостроительной отрасли. Это все-таки связано с СВО. Все-таки у нас есть тоже тут ряд ограничений, ряд там вопросов, которые немножко заставляют передумывать приоритеты в жизнедеятельности, как говорится, и судовладельцев, и судостроителей.
0: Спасибо, успехов вам. Рустам Досаев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, зампредседателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству, был у нас в гостях.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я далеко

боюсь сказать публично. Надоел мне даже лично, я потом скажу вам, кто. Надоели беспорядки.

лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь,

весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме свечкою горит. Позабыть любовь.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 12 градусов. Ночью облачно с прояснениями и плюс 9, завтра утром малооблачно и плюс 13.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8282.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободная трудовой деятельность, оказывается существенно короче. Парламентарии отметили, что предложенная инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах. По данным диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные деньги не возвращаются. Полиция ни разу не решила подобные вопросы в пользу отдыхающих. В связи с этим россиянам порекомендовали не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах. Как пишет Москва-24, также на Мальдивах участились случаи, когда персонал отелей требует у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной госуслугой. Большинство педагогов старше 60 лет планируют продолжать работать после наступления пенсионного возраста. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», интерес к профессии у них оказался выше, чем у более молодых коллег. Педагоги от 60 до 74 лет меньше жалуются на тревогу, стресс и связанную с работой усталость, чем более молодые коллеги. При этом почти четверть возрастных школьных учителей отмечают нехватку цифровых навыков, а 44% хотели бы снизить рабочую нагрузку. Авторы исследования они считают, что опыт таких преподавателей можно использовать в наставничестве, методической работе и подготовке образовательных программ. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

на днях отметила 75-летие Александра Яковлевича Розенбаума. Умеет народный артист всколыхнуть волну воспоминаний. Эх, теплый, с корочкой, батон за 15 копеек. А еще навести из томатной пасты сок, солькой посыпать, и сахарку, если кисловато. И читать то, что нельзя, пока мамы с папой дома нет. Ну вот, своими воспоминаниями делитесь тоже на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 16:07 в столице. Очередь за хлебом только что в эфире радио «Шансон». И, конечно, вставайте в очередь за билетами на танцпол всенародной танцплощадки «Эхо разгуляет». 14 ноября грянем на лайф-арене. Все это для зрителей старше 12 лет. Стас Михайлов будет петь нам. Всплеск

0: реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потушить.

Михаил Круг. Лирический, патриотичный. Тишина в эфире радио «Шансон». Доброго дня всем, кто нас слушает. 16:15, время столичное. В ближайшее время на нашей волне осень в Москве Евгения Кемеровского. Нам споет Катя Огонек. Прямо сейчас Виктор Королев. Ну а в середине часа встречаете Дмитрия Малыгина, который поделится с нами мыслями о цифровых подвохах в деле управления автомобилем. Еще раз спасибо за компанию.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6500. 60.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: осень московскую. Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Современные автомобили давно научились самостоятельно парковаться, отслеживать разметку и буквально читать знаки. Но во всем этом цифровом великолепии как будто всегда есть какой-то подвох. Авторитетное аналитическое агентство J.D. Power подвело итоги масштабного исследования качества новых машин 2026 модельного года и пришло к выводу, что главным источником постоянной головной боли для водителей стали именно продвинутые мультимедийные системы. Опросив почти 79 тысяч свежеиспеченных автовладельцев спустя 3 месяца эксплуатации машины, эксперты выяснили, что на каждые 100 автомобилей приходится свыше 42 проблем, связанных с зависающими сенсорными экранами, капризным софтом и постоянно отваливающимися цифровыми сервисами. Это ровно четверть от всех зафиксированных претензий к качеству свежих машин. Впрочем, ложка меда в этой бочке электроники все же найдется. Автомобильные концерны стали гораздо динамичнее реагировать на претензии и быстрее исправлять болячки. Но радость это временная. Стоит автомобилю отъездить 3 года, как мультимедийная боль вспыхивает с новой силой. Здесь число неполадок вырастает сразу до 57 единиц на сотню машин. Это самая цифровая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Радио «Шансон».

Нам по-прежнему по пути с хорошей песней. Любовь Успенская только что в эфире радио «Шансон». Что же касается сердцу отдохнуть, это, пожалуйста, в этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» состоится на бархатном шансоне, на знаменитом фестивале в Турции, на берегу Средиземного моря. Здесь, знаете, и помечтать, и отдохнуть, и песни послушать любимые. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Евгений Кемеровский и многие другие. Михаил Бублик в этом году едет с нами на бархат Шансон. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Конечно, много верст до Турции, но ничего, вы же на самолете. И мы тоже, кстати.

0: подарите мне.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук – невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте сил Артра в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря.
7: Людочка, участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Из романа Шахова «Час за три идет». Но ничего, в следующем часе у нас начинается вечернее шоу «Городские встречи». Ждем появления орла нашего эфира Романа Шахова в студии «Радио Шансон». Год за два Сергей Коржуков и группа «Лиса Повал» только что в эфире «Радио Шансон». Напомню, что подпеть песням лесоповальцев и потанцевать вы сможете на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной Лайф-арене. 12+. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Султан Лагучев далее будет петь нам в эфире. Ну а вы подпевайте и двигайтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю
12: спасибо.
13: Вас.
11: Спасибо
13: мы вам
11: большое.
13: Очень
11: спасибо
13: благодарны.
11: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Правительство направит 157 миллиардов рублей на ипотечные программы. Средства будут распределены между 3 направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов будет направлено на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку, и порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Как отметил глава правительства, федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме. В Москве завершена техническая подготовка системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Как пишет «Москва-24», подготовлены страница онлайн-голосования, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Также разработаны резервные технологии и сценарии для функционирования системы при высокой нагрузке или в непредвиденных обстоятельствах. В те часы, когда больше всего граждан захотят проголосовать, предусмотрено временное включение электронной очереди. Также специалисты создали резервные каналы на случай отключения электричества или перебоев в работе интернета. А специальные сценарии помогут предотвратить попытки внешнего вмешательства. Две жительницы Сахалина поймали тунца весом 285 килограммов, что стало рекордом для Дальнего Востока. Как сообщила ТАСС, одна из рыбачек, Вероника Максимова, улов произошел на восточном побережье острова в районе мыса Свободный. Женщины вышли на лодке с озера Изменчивого, а на обратном пути примерно в 3-4 километрах от берега клюнул тунец. Трофейную рыбу женщина добывает уже 5 лет, и крупные экземпляры ей попадались и раньше весом 100-150 килограммов. В этот раз справиться в одиночку не удалось. Вытаскивать тунца из воды помогали все находившиеся у озера отдыхающие. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский из песни Славы Бобкова. Да, народный, действительно. Я устарела информация, друзья. Надо файлы чистить. Только что на волнах шансона. Всем салют. Здесь ваш остров Радио Свободы от суеты рабочего дня и море хорошей музыки, друзья. В студии командант Роман Шахов и моя компаньера за эфирным пультером Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: 17.06. Время, когда мы уже можем расслабиться, и работа уступает отдыху, но мы не уступаем
1: мыслям.
0: Мыслям, которые бороздят извилины нашего мозга, мыслям о том, какую бы тему вам предложить для обсуждения. Друзья, и вот что обнаружили. Каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести.
1: Шекспир жив.
0: Чаще всего причиной становилась какая-нибудь фраза, обидные слова. Во время ссоры забытая годовщина или возвращение домой после обещанного отмечается в одном из исследований.
1: Ну, тут речь не идет, конечно, о том, чтобы там щепоточку цианистого калия там в вечерний чай.
0: Конечно, конечно.
1: Просто вот, например, добавить какой-то ингредиент в пищу, который партнер не любит. Вот такая вот, я бы сказала, некрупная, но злобная месть.
0: С особым таким помолом, наверное. Как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести? Самое главное, как миритесь?
1: Да, потому что, как бы то ни было, худой мир лучше любой войны. И все равно же помиритесь. Вот Евгений Григорьев предлагает вариант как.
2: Блин,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Владимир Ждамиров только что на радио «Шансон». Друзья, если все-таки, ну, приходится иногда поплакать, вот такое происходит в жизни, расскажите. Дело в том, что каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести. Около трети, 34% опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнеру, когда были на него обижены.
1: Ну, надо сказать, практика так себе. Да? Потому что, ну, смотри, вот вы поссорились или обижены, что-то он там сказал, что он там не вовремя пришел, обиделись, испортили ему, пересолили ему суп. Ну, это самое невинное, что можно придумать. Вот. Что, и после этого отношения стали лучше, что ли? Да, ну, мне кажется. А вот смотри, он обидел, а она ему пельмешки там со сметанкой или то, что он любит. И глядишь, ссора-то и как-то пошла на спад. Пишите, дорогие радиослушатели, на наш единый номер плюс 7 909 955 103 и 0, как вы миритесь, как вы ссоритесь, как вы миритесь, и бывало ли такое когда-нибудь в вашей жизни, что из чувства вот такой кулинарной мести вы портили еду партнеру, обидевшись на него?
0: Какие варианты кулинарной мести? Ну, интересно, потому что соль, понятно, перец, а может быть, что-то еще у вас какое-то?
1: Леди Макбет Мценского уезда, не предлагать.
0: Изощренное, да. Плюс 7 909 955 103 0. Сообщения свои подписывайте. Периодически мы будем зачитывать их здесь, в эфире радио «Шансон». Ну, а прямо сейчас к музыке вернемся.
1: У любви свои законы. Месть это тоже, видимо, касается.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Шел 37-й. Смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

разбил

0: приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещании суд удалился. И приговор вынес. Убийцы расстрел.
1: Иван Кучин только что на радио «Шансон». Далее Николай Шумков пишет нам из Читы. Добрый вечер. Чита в эфире. Мне кажется, битье посуды, швыряние в стену телефоном или пультом от телевизора, а уж тем более порча еды во время выяснения отношений, это
2: почему
1: от отсутствия...
2: можно до, после выяснения?
1: Здравого смысла и вообще от лукавого. Надо остановиться в словесной перепалке.
2: Ну, так взять и остановиться.
1: Да, да. Каждому заняться своим делом, чтобы отвлечься от накипевших страстей. А потом, когда ураган утихнет, можно спокойно еще раз поговорить и найти общие точки. И все будет хорошо. И помните, выход эмоций из-под контроля оставляет за собой финансовый след.
2: Ну что, мудрости этого человека завидуют, по-моему, все мудрецы этого мира.
1: Ну, с другой стороны, все правильно.
2: Правильно.
1: Только
2: все
1: в моменте
2: правильно.
1: Бывает, конечно, да. Сложновато.
2: Вот так вот, да, вот страсти кипят, взять и остановиться. Это как?
1: Возможно, есть такие люди, слушай.
2: Может быть, но это не мы. Следующее сообщение, ну, тут вообще интрига. На работе был общий холодильник, и постоянно кто-то брал мою еду. Мне надоело это, попросил жену купить слабительное. Уже в жидком виде. Вот. Вечером пропитали бутерброды этой водой, приехал на работу, оставил. И в обед, когда зашел, ну, значит, вот в кабинет, в туалет, слышу, как Олег мучается. После этого никто не брал. Главное, не подписался.
1: Ловля на живца. Что можно сказать, Олег? Ну, здоровья вам. На 43 заканчивается мобильный телефон
2: Олега.
1: Этого человека, который написал нам вот такое вот сообщение.
2: Не жалко Олегу. Может быть, он просто был голоден, ему не хватало денег на еду.
1: Сейчас музыка, друзья, прибавьте громкость.

0: Это Сергей Любавин, только что в эфире радио «Шансон». Друзьям, как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести, кулинарной мести? Об этом сегодня вас спрашиваем. Ну, а самое главное, как миритесь?
1: Да. Если кто-то только что присоединился к нам, мы воспользовались результатами исследований, которые говорят о том, что каждая третья опрошенная россиянка когда-нибудь кулинарно мстила своему партнеру, то есть сознательно портила еду, портила блюдо, если была обижена на партнера за слова, за поступки, ну, в общем, неважно, мало ли за что.
0: Это 34%, а 12% делали это пару раз. То есть одного раза не...
1: Она такая, ура, работает!
0: Один раз, да, вот случилось. А зачем второй раз? То есть как мужчина реагирует второй раз уже? По данным опроса, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры 50%, забытая годовщина 44%, возвращение домой позже обещанного 31%. Более трети россиянок добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. 31% пересаливали еду, а 19% делали ее острее.
1: Вот. Дорогие радиослушатели, вы напишите нам, случалось ли вам проявлять такую кулинарную месть, или, возможно, вы стали ее жертвой. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. В студии Роман Шахов и Юлия Степанова. Но я бы сказала так, что кулинарная месть, она такая разовая все-таки. Вот пару раз, не знаю.
0: Ну, в целом, может быть, какие-то еще бывают. На авто...

0: мобиле, например, что-то написать. Ну, это уже следующий уровень.
1: Это следующий уровень, да, финансовый.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только бибидастер с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Алмазова и Михаил Барский только что здесь в эфире радио «Шансон». Ну, до метели у нас еще приятные осенние вечера продолжаются. И Нелли Семенова их украшает своим сообщением. Привет, любимые. Только на вахту поваром приехала обед.
1: Отдавали обед на объект.
0: Приезжают мальчики, смеются. Сегодня Нелли Ивановна готовила все пересолено. И все с уважением и юмором, а пельмени моя напарница делала размером с наперсток. Но я же лепила сладушку. И муж мой кушал и говорил: никого не слушай, делай, как делаешь. Хоть есть, что в рот положить. Из Димитровграда сообщение такое пришло.
1: Ну и хвалится Нелли, что научилась готовить вкусно. И многие просили добавки.
0: Ну, когда с ладошку, это получается вообще...
1: Пельмешка с ладошку.
0: С наперсток, вот это вот искусство уже какое-то, ювелирное пельмешка.
1: Пельмешка на ладони. Так, пишет нам Наташа, вот тут, знаете, такое вот. Я всегда была взрывной. Могло летать почти все, что угодно, но в пределах разумного. Не все шло в топку раздора, только то, что было не особо жалко. Значит, вот все-таки, да, контролер-то не отключался. А потом, когда пламя гасло, отпускала ситуацию в прошлое. Никогда не любила долго находиться в состоянии ссоры, но иногда могла припомнить опять и снова. Да вы злопамятная, и память у вас хорошая, Наташа. Друзья, кулинарная месть не для меня. Я выше этого. Вот, Наташа пишет.
0: Спасибо.
1: А выше этого это как? Это следующий левел, да? Следующий уровень?
0: Я думаю, что, ну, зачем? Действительно, все мы люди, все мы человеки. И, ну, вот сейчас вспылил, а что через 5 минут делать?
1: Зачем сыпать соль на рану, да, если можно просто утопить в унитазе телефон, да? Так, Тамара Кудидзе и Игорь Аравский будут петь нам далее. А вы, пожалуйста, напишите нам по заданной сегодняшней теме. Были ли когда-то жертвой кулинарной мести? Или, может быть, сами в отместку, в обиду портили блюдо своему партнеру? Плюс 7-909-955-1030.
2: Валялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Здоровый сон».
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Ночью и утром в Нижегородской области отразили атаку 43 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Повреждены окна нескольких домов, другие объекты гражданской инфраструктуры получили некритические повреждения. Оценка последствий продолжается, на местах работают специалисты. Пострадавшим жителям власти обещают помощь. Орган по сертификации Роскачества «Туризм» сертифицировал 12 первых туроператоров по ГОСТу на детский туризм из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Московской, Волгоградской, Архангельской, Ростовской и Нижегородской областей. Сертификация подтверждает, что предлагаемые программы детского туризма соответствуют национальным требованиям безопасности, а сотрудники имеют необходимую квалификацию. Также туроператоры осуществляют услуги перевозок и сопровождения несовершеннолетних согласно стандарту. Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет 60 тысяч долларов. Об этом рассказал генсекретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. По его словам, в эту стоимость входит обязательный сбор за восхождение, который в этом году поднялся до 15 тысяч долларов. Кроме того, альпинист должен оплатить услуги гида, страховку, снаряжение и логистику. С момента открытия после обновления стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тысяч человек. Об этом сообщил министр спорта области Дмитрий Кабайло. По многочисленным просьбам жителей на стадионе продолжают прием нормативов ГТО и бесплатные тренировки для всех желающих. Они продлятся до начала октября. На тренировки по ОФП с инструктором можно записаться через сайт проекта «Спорт в каждый двор». Там же опубликованы анонсы и других спортивных активностей. В Нижнем Новгороде 30 сентября отключат муниципальные фонтаны. На зимний период объекты закроют специальными защитными конструкциями. Напомню, этим летом в Нижнем работали 25 муниципальных фонтанов. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: друзья, сложно сказать, будет ли на «Бархатном шансоне» мастер-класс рыболовного толка от Анатолия Полотно и Феди Карманова, но вот концерты, и не только этих потрясающих артистов, будут в Турции с 24 по 30 октября.
1: Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты споют для лиц старше 12 лет. Заходите за подробностями на radioshanson.ru.
0: Московское время 18 часов 7 минут. Здесь городские встречи. Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: И ваши сообщения, которые сегодня приходят к нам, мы их вылавливаем, подсекаем, и все это по теме, как часто вы ссоритесь в отношениях, бывают ли эпизоды мести, мести кулинарной.
1: Испортитесь.
0: Да, ужас. Самое главное, как миритесь после этого. Дело в том, что каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести.
1: Неумно. Нет, неумно.
0: Напишите.
1: Я бы просто ничего не стала готовить, например. Да ешь ты, что хочешь.
0: Вариант, понимаешь.
1: А то еще усилия прилагать, время тратить, портить там что-то. Готовить, а потом портить.
0: Или что-то вкусное приготовить и сказать, но прежде поговорим.
1: Да. Но прежде поговорим.
0: Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Ну, а прямо сейчас мы все вместе подпоем песню. Знаете, прибавляйте громкость эфира.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: красиво же, друзья. Анатолий Днепров и роскошная песня на стихи Михаила Танича только что здесь в эфире радио «Шансон». Далее такие же прекрасные ваши сообщения.
1: Радовать. Да, вот в полном согласии с этой песней сообщение от Натальи из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Полностью согласна с Юлей. Это приятно. Ее способом примирения. Пусть к сердцу мужчина лежит через его желудок, и если вы сделаете этот путь ухабистым, к миру это не приведет. А наоборот, может найти утешение в другом месте. Берегите мужчину. Наталья, Питер. А, ну, я вам скажу, это немножечко не мой путь. Я, если готовлю это только... Ну, в общем, ладно, не будем вдаваться в подробности моей семейной жизни, которой нет. А вот сообщение от кого, от Александра. Добрый вечер, шансон. Ссоры были разные. И суп пересаливала супруга, и перчику побольше. Но я всегда говорил, если что-то не то, любимая, давай вместе все это съедим. Все миром заканчивалось. Мудрый подход.
0: А как часто вы ссоритесь в отношениях, уважаемые слушатели радио «Шансон»? Бывают ли эпизоды мести, может быть, кулинарные мести? Ну, а самое главное, как, по-вашему, эффективнее помириться? Расскажите. Плюс 7-909-955-1030. Истории жизни, подписи. Все это мы ждем. Сообщения будем периодически зачитывать здесь, в эфире.
1: Мы гораздо, да.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Доченька, что ты там рисуешь?
7: Это домик. А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
9: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Дамы и господа, это шоу «Городские встречи». Смотрите, слушайте, что происходит в эфирной студии. Наблюдайте за происходящим на сайте радиостанции. Есть видеотрансляция, также соцсети вам в помощь. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как вы ссоритесь, были ли прецеденты кулинарной мести, ну, в таком, в относительно безобидном все-таки смысле, так чтобы все остались в живых, пересолили, переперчили, сделали что-то невкусное для супруга, обиделись. И главное, как вы миритесь все-таки, да? Как достичь мира, не прибегая, наверное, к мести, что ли?
0: «Моя история проста», — пишет нам Светлана, город Набережные Челны. «Однажды супруг и сын объявили мне бойкот ввиду моих высказываний, не злых в их адрес. Я-то вроде бы и не придала значения, а они...» Я позвонила супругу и сыну с вопросом, с какой начинкой пирог испечь. Сын сказал, с любой, супруг, удиви. Пришли домой, спрашивают, где пирог? Мой ответ, пирог удиви, с начинкой любой найдете где-то. Смеялись.
1: Да, смешно. Мне вот это нравится. Друг моего отца, дядя Толь Бурьян, когда поругался с женой, то пошел и целый мост дров переколол с утра и до ночи. Потом помирились, и все хорошо.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Честно говоря, я очень радуюсь, когда приходят новости о том, что очередной автогигант пересматривает свою стратегию относительно электротранспорта в пользу автомобилей с классическими двигателями, у которых, как мне кажется, есть душа. Но на самом большом авторынке планеты в Китае на это смотрят совсем иначе. Поднебесная твердо решила перевести весь свой автопарк на батарейки. Согласно грандиозному государственному плану развития, уже через несколько лет 7 из 10 продаваемых в Китае легковых автомобилей должны стать гибридами или чистокровными электрокарами. Просто заявить об электрическом будущем – это не китайский стиль. Власти приступили к взвинчиванию технологических требований. Отстающих и неэффективных автопроизводителей будут нещадно закрывать или принудительно загонять в жесткие корпоративные альянсы. На ближайшую пятилетку китайским инженерам заготовлены увлекательные испытания. К 2030 году аппетит электрокаров должен сократиться до 11,5 кВт-часов на сотню километров. Оставшиеся классические двигатели заставят укладываться в фантастические 3 литра расхода. Звучит все это пока не очень реалистично, но, как показывает практика, китайцы умеют удивлять. Это самая прогрессивная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Татьяна Буланова, Денис Майданов. Здесь в эфире вечернего шансона.
1: Москва, Санкт-Петербург.
0: Да, Питеру большущий привет из столицы отправляем. И читаем сообщения, которые приходят по теме.
1: Вот это сообщение Рома назвал тут за эфиром «Царь сообщением». Ну, в общем, да. Я получу свою минуту удовольствия. Королеве Степановой желаю короля. Она, если честно, достойна большего. С такой женщиной грех ссориться. Ей можно все простить. Любовь всепрощающая. Петя. Петя. Вот здесь можно, собственно говоря, тему-то и
0: можно сказать, Петр Первый, да.
1: Да.
0: Елена пишет. Спасибо. Здравствуйте, любимое радио. Готовить люблю и всегда готовлю мужу, даже если ругаемся и расходимся по разным комнатам. Ругаемся мы очень сильно. Бить посуду не люблю, но за нож могу схватиться. Живем уже 35 лет.
1: Естественно, они еще 35 лет проживут. Как если она... Может, он боится... До смерти. Или как?
0: Берегите мужа, да.
1: Да, берегите. Пишет Валентина из Краснодара. Сейчас. Вот. Городские встречи. Рома, Юля. На вредность мужа, конечно, я нервничала, но не ссорилась. Старалась спокойно с ним разговаривать. Его это успокаивало. Дорогие женщины, берегите своих мужей. Они наше счастье и жизнь. Валентина. Город Краснодар.

0: на радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансерия. Оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Любое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, сон.

0: Просто я устал.
1: Пишите, кто на кухне милую солонку открытую застал, дорогие друзья. Как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести кулинарные? Самое главное, как вы миритесь после этого?
2: Сообщение... Ой, петушка дала. Мы с женой были молодыми, нас мирила кровать. А теперь любимая внученька. Владимир написал. Ну, собственно говоря, здесь вот вся философия жизни просматривается.
1: Выражать обиду через еду 37% россиянок стали после того, как увидели подобные в сериалах и фильмах. Вот, вот откуда все пошло. Оно. Еще 25% сделали это по собственному желанию. 19% переняли идею у подруг. Более половины жительниц страны портит еду немного, чтобы она стала просто невкусной. А 25% делают блюдо заметно хуже обычного, говорится в исследовании.
2: А вот Таня из Москвы пишет: я наоборот. Когда поругаемся, нажарю сковородку картошечки с грибами, достану соленых огурчиков и с невинным лицом зову, значит, ужинать. Тут вся ссора и проходит. С уважением, Таня, Москва. Вот, вот, вот. Служит на дело мира. Ну да, после этого, наверное, мужу не захочется уже продолжать ссору после сковородочки с грибами. Ты как, Ром?
1: Да? Я считаю, что это, конечно, ход конем. Тут все вообще...
2: Козыри.
1: Да.
2: В виде огурчиков. Пишите, пожалуйста, пока у нас с вами еще есть время. Напомню, номер плюс 7-909-955-103-0. Как ссоритесь, как миритесь. Добро пожаловать на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Новый LG X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указан максимальный цена прибора, результат не выходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: LG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
11: Ты дева,

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. ЛДПР предложила запретить микрофинансовые организации и закрыть коллекторам доступ к долгам граждан. Как пояснил председатель партии Леонид Слуцкий, законопроект предусматривает запрет для кредиторов продавать долги граждан коллекторам или привлекать их для взыскания. По данным, которые приводит ЛДПР, сейчас в России 816 МФО. Только во втором квартале они выдали займов на 490 миллиардов рублей. Общая задолженность россиян достигла 808 миллиардов. При этом доля задолженности с просрочкой более 90 дней составила почти 42%. По мнению авторов законопроекта, для части заемщиков микрозайм становится не разовой помощью, а началом долговой спирали, когда новый заем приходится брать, чтобы погасить предыдущий. Леонид Слуцкий отметил, что предлагаемые изменения не предполагают списание задолженности. Речь идет об изменении порядка ее взыскания и ограничении участия в этом процессе коллекторских организаций. Минпросвещение утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с 1 сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей. В их рамках можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чебик, Холла, многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Объединенная служба новостей.

0: артист России Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон». 19.07 московское время. Дамы и господа, в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Городские встречи продолжаются, и сегодня наша тема ссоры, примирения. Склонны ли вы к мести или когда-нибудь, так сказать, оказывались и жертвой мести, кулинарной в частности? Мы отталкиваемся от того, что довольно большой процент россиянок хоть раз в жизни пользовались этим способом отомстить. У нас все-таки, вот я же говорю, Шекспир жив. Вот эта леди Макбет, она сидит в каждой третьей россиянке. И запрошены.
0: Да, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного.
1: Вот, Ром, сегодня после эфира сразу бегом домой.
0: Да, друзья, спасибо за ваше сообщение, которое вы пишете. И мы сообщения эти принимаем по номеру +7 909 955 1030. Сообщение подписывайте, рассказывайте свою историю. И какой у вас рецепт того, чтобы помириться после любой ссоры? Вот какой бы она ни была.
1: Людмила Королева пишет. Добрый вечер. Ссориться и мириться уже не с кем. А как мама мне говорила, как бы вы ни поругались, ужин, обед всегда должен быть. Поэтому еда была всегда вкусная. Ну, да, может быть, это вековые законы, есть в них мудрость, но сейчас женщины работают не меньше мужчин, поэтому должна, не должна, не знаю я. В каждой семье это происходит индивидуально, и, по крайней мере, вот и Рома поделился своими впечатлениями, и по другим семьям знаю, что мужчины тоже вполне себе готовят, и ничего страшного.
0: Совместно с мужем сейчас исполните песню.
1: Угу.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

0: народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире, дорогие друзья. Ну, а есть возможности Михаила Захаровича и многих других и увидеть, и услышать на одной замечательной площадке, и посмотреть в глаза друг другу и замечательным любимым артистам. Все это на танцевальном марафоне «Эхо разгуляет» 14 ноября в Лайф-арене.
1: Да мало того, что увидеть и услышать, еще и попеть вместе, потанцевать и почувствовать себя участником большого музыкального праздника. Заходите на сайт radioshanson.ru за подробностями для зрителей старше 12 лет.
0: Вот, кстати, способ все ссоры закончить. Приобретаешь билеты, зовешь близкого человека или всю семью на хороший концерт, и все. Берите на вооружение вот такие
1: рекомендации. Я почему-то уверена, что после нескольких часов вот наших песен ругаться уже точно не захочется.
0: Напишите, друзья, что думаете по сегодняшней теме, как часто ссоритесь в отношениях, бывают ли эпизоды мести кулинарные, вот в частности об этом мы нынче рассуждаем. Самое главное, как миритесь, есть ли у вас какие-то способы, проверенные временем, проверенные жизнью, рассказывайте, давайте взаимно обогащаться в этом отношении.
1: Хочешь, Рома, скажу, как я хотела отомстить?
0: Да, конечно,
1: я несколько лет. Несколько лет, года, наверное, 4-5. Все, ну, в общем, очень, очень сильно занималась в спортивной секции карате, потому что я хотела научиться драться. Рассказывать, зачем я научилась драться? Чтобы лично сказать лично.
0: Обидчику сказать все.
1: Да.
0: Ты повержен.
1: Да, но пришлось убедиться в обратном, в том, что спорт и мир, становясь спортивнее, красивее и, в общем-то, сбрасывая вот весь этот негатив, драться, ругаться хотелось все меньше, меньше и меньше. Так что, о, спорт и мир, тоже способ.
0: Да.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Мастер. Мастер Александр Добронравов, замечательный композитор, певец и песни, которые вы знаете, любите уже много лет, на стихи Германа Витки здесь, в эфире вечернего шансона.
1: Да, да, так. Такая, знаешь, поймает, не отравит, так загрызет.
0: Что пишет Дмитрий по нашей теме? Юлий, Роман, добрый вечер. Кто говорит, что мы не ссоримся, не верьте им. Я не знаю ни одной семьи, кто бы хоть раз не ссорился. Ссорятся все, только масштабы разные, причины. Мы ссоримся не часто, но бывает и не сильно. Через 30 секунд снова моя маленькая. Мы любим друг друга и не хотим тратить время на ссоры. Лучше провести это время в любви и в окружении наших любимых детей. Оленьке привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Да ничего, не расстраивайтесь, Дмитрий, Оленька, у вас все впереди.
0: Спасибо, Юленька, да.
1: Пожалуйста. Ну пусть все будет хорошо, конечно. Потому что, ну, всякое бывает, мы даже сами не можем предположить, что иной раз любимому человеку мы можем простить. А я по-прежнему считаю вот кулинарную месть все-таки мелкой. Ну, тут, знаете, ну, наверное, я слишком категоричный человек. У меня или так, или эдак. Пишите, пожалуйста, пока есть время, удавалось ли вам отомстить с помощью испорченного блюда, или, возможно, вы становились его жертвой, и как вы из этого выходили, как вы выходите из ссор, которые, конечно, у всех у нас в жизни бывают.
0: Ну, а сейчас песня, друзья, ой, обожаю.

0: Спасибо Григорию Лепсу. Пишет нам Газарес. Что же он рассказывает? Я вот ни с кем не мирюсь, потому что не ругаюсь. Я добрый, как крокодил Гена, и мирный, как кот Леопольд. Хотя иногда с дедом Алехандро ругаюсь, но без злости.
1: Ну, что ж, это похвально.
0: Дипломат.
1: И очень мило. Да. Сообщение от Алиюшки из Кагалыма Ханты-Мансийского автономного округа Шансон. Все мы люди, и все мы бываем, что недопонимаем друг друга. Ой, вот это вот золотые слова, да, конечно. Бывает, что с милым ссоримся, а как без этого? Но польза от этих ссор тоже есть. Мы начинаем друг друга лучше слышать. Алиюшка, Кагалым. Я не знаю, что людям мешает слышать друг друга без ссор. Вот, почему-то надо настучать по голове.
0: Может быть, эмоционально.
1: Да, и сказать в 3 раза громче, чтобы тебя дослышали и допоняли. Но в любом случае здорово, что вы умеете переводить ваши ссоры в позитивное русло, Алиюшка.
0: Наталья, добрый вечер, радио Шансон. Вообще не люблю ссориться, тем более мстить. Считаю, что бы ни происходило, как бы сильно ни ругались, нужно всегда понять и простить вторую половинку. Ведь жизнь так коротка. Жека, хулиган, ценю тебя от цыпочки. Вот такая подпись.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Мы прервемся на небольшую рекламу, послушаем песен и вернемся к вам.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРБ, ОКРМ, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Ударная премьера на 5-м канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
15: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Королев на радио «Шансон». Берите на вооружение вот такие правильные слова. «Добрый вечер. Решила написать, мы с мужем в браке. Завтра будет юбилей. 45 лет. Мы два козерога. Выходили по любви, ругались, мирились. Когда врозь скучаю», Лена из Москвы написала.
1: Ну что ж, вполне человеческая история. Но, дорогие россиянки, которые прибегали к способу кулинарной мести, если вы думаете, что после этой мести ваш партнер, супруг споет вам такую песню, какую нам пел только что Виктор Королев, вряд ли, все-таки учитывайте причинно-следственные связи и не надо множить количество зла. Ну вот вы... Ну вот отомстили вы, испортив мужику ужин. И нет, не в этом.
0: Что надо сделать, скажи?
1: Это не наш путь.
0: Да, надо поговорить просто, да, без эмоций постараться или как, или пошуметь.
1: Да где-то когда-то и помолчать, возможно, люди же не тупые. Ну,
0: помолчать.
1: Может, он и сам поймет все, помолчать.
0: Этого рецепта, по-моему, не было, да?
1: Ну, да, тем более, что для нас с тобой это трудноприемлемый рецепт.
0: Друзья, мы сейчас как раз вот попробуем помолчать. Вроде поговорили, теперь необходимо как раз в другую крайность уйти. А в следующем части здесь будет Рита Виноградова. Огромное спасибо вам за компанию. Всего доброго. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: И прямо сейчас красивая песня.
1: «Горькое лекарство».
0: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы
8: вам
10: очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вы вам благодарны.
1: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: «Шансон».
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Ночью и утром в Нижегородской области отразили атаку 43 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Повреждены окна нескольких домов, другие объекты гражданской инфраструктуры получили некритические повреждения. Оценка последствий продолжается. На местах работают специалисты. Пострадавшим жителям власти обещают помощь. Орган по сертификации Роскачества «Туризм» сертифицировал 12 первых туроператоров по ГОСТу на детский туризм из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Московской, Волгоградской, Архангельской, Ростовской и Нижегородской областей. Сертификация подтверждает, что предлагаемые программы детского туризма соответствуют национальным требованиям безопасности, а сотрудники имеют необходимую квалификацию. Также туроператоры осуществляют услуги перевозок и сопровождения несовершеннолетних согласно стандарту. Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет 60 тысяч долларов. Об этом рассказал генсекретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. По его словам, в эту стоимость входит обязательный сбор за восхождение, который в этом году поднялся до 15 тысяч долларов. Кроме того, альпинист должен оплатить услуги гида, страховку, снаряжение и логистику. С момента открытия после обновления стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тысяч человек. Об этом сообщил министр спорта области Дмитрий Кабайло. По многочисленным просьбам жителей на стадионе продолжают прием нормативов ГТО и бесплатные тренировки для всех желающих. Они продлятся до начала октября. На тренировки по ОФП с инструктором можно записаться через сайт проекта «Спорт в каждый двор». Там же опубликованы анонсы и других спортивных активностей. В Нижнем Новгороде 30 сентября отключат муниципальные фонтаны. На зимний период объекты закроют специальными защитными конструкциями. Напомню, этим летом в Нижнем работали 25 муниципальных фонтанов. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

А если честно, все-таки стало все ненужным без меня или нет? Очень хотелось бы в это верить. Меня зовут Рита Виноградова. Ближайшие 3 часа проведем вместе. Наступил долгожданный вечер. Очень надеюсь, что он у вас добрый и приятный. А как мы душевно будем сейчас проводить время на радио «Шансон»? А следующий час – это ваши приветы и поздравления. Но через мгновение дуэт Евгений Росс и Евгений Кемеровский «Заплутали мишки». Музыки много, «Шансон»?

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Мы все очень разные, у каждого своя история, свои привычки, характер и свои переживания. Но есть то, что нас объединяет. Мы все ищем любовь и ждем хороших перемен. Пусть эта осень будет солнечная для каждого из вас. А сейчас держимся крепче, добавит ритма группа «Волга-Волга».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28.

соломенный, соломенный шалаш, соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Станет больше одиноких птиц, но ты не трусь.

0: шалаш соломенный, соломенный, соломенный шалаш.
1: Проходите, присаживайтесь на радио «Шансон», по-домашнему тепло и уютно. Хорошая музыка играет, и вообще атмосфера такая, в которой хочется немного задержаться. Нам приятно, когда вы рядом, слушаете и проводите этот вечер вместе с нами. А через мгновение группа «Сентябрь», «Погода шепчет».
2: Тают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ООО «РБ» Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob.

0: продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: А вместо солнца по утрам глаза два.

А как здорово, когда есть с кем разделить радостный момент, объединить счастье и сделать его еще больше и больше. Поэтому приглашайте близких на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это важное событие состоится совсем скоро, 14 ноября, в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указан максимальный смотри, потому что не выходит. Нет, подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: LG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

готовы, мы начинаем. У микрофона Рита Виноградова. Отличный вечер, напомню, сегодня 17 сентября. Откроем ярко и празднично наш час на радио «Шансон», где можно щедро проявить чувства и эмоции. Номер для ваших сообщений плюс 7 909 955 103 и 0. И уже прилетели ваши письма, поэтому с удовольствием и любовью их зачитаю. Кума Светлана поздравляет Филенко Александра и Елену из Тарасовки с прекрасным вечером, желает любви, счастья и согласия. Пусть у них все ладится. Какое замечательное слово. Пусть все у всех нас ладится. Добрый вечер. Хочу передать привет семье Батовых из Тольятти. Мы их очень любим и очень нравится приезжать в Тольятти. От Ирины Беловой это сообщение. Поздравляю с 46-м годом совместной жизни родителей Наумовых Анатолия Александровича и Елену Викторовну. Родители, мы вас очень любим и ценим. Дети Александра, Татьяна и внук Ярослав. Несколько сообщений с просьбой поставить песню «Старое кафе», «Верные друзья». Для вас Александр Кальянов прямо сейчас.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 37 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

я хочу напомнить, что номер для ваших сообщений плюс 7 900 955 103 и 0. Хотим поздравить Дмитрия с днем рождения, здоровья, счастья, успехов и удачи от сына, дочери, жены и друзей. С днем российского леса всему поселку Таежный, Манский район, ПГТ Таежный, Богучанский район Красноярского края, а также городу Тайга, Кузбасс. Все мы подписались. Передайте привет моему любимому Новожилову Юрию. Сильно по тебе скучаю, и в мыслях ты всегда со мной. Далее хочу поздравить Ольгу Дмитрия с правого берега матушки Волги. 5 месяцев юбилей их доченьки. Пусть Настюшка растет здоровенькой, умненькой, на радость вам. Лена из Кирова написала. Передайте огромный привет Ставропольский край, Георгиевск. Всем, кого я знаю, кто меня знает, Анна Колобова. Желаю крепкого здоровья, позитива, добра и всего самого хорошего.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Любимое радио, хочу передать привет тебе, самое народное радио «Шансон». И кто меня знает, Любовь из Шантала написала. Любовь, вам тоже огромный взаимный горячий привет. Хочу передать привет жене, любимой Пантелеевой Дарье. Люблю ее и ваше радио. Спасибо. Вечер добрый, любимое радио «Шансон». Передайте моей любимой Настене Сластене, ты самая лучшая на этом свете. Я люблю тебя, всегда согласен с тобой. Валера из Твери. Какой хороший Валера. Дорогая мамочка, от всей души поздравляем тебя с прекрасным юбилеем. 70 лет. Дочка Ольга, внук Артем, зять Андрей и соседка Лариса желают тебе крепкого здоровья, радости и тепла на каждый день. Пусть впереди будет много светлых, счастливых моментов, а мы всегда будем рядом, будем тебя беречь и любить. С юбилеем, наша дорогая. Мама Лена и папа Саша поздравляют любимую доченьку Инночку Чинчину из города Миллерово с днем рождения, счастья, здоровья и большой любви. Специально для всех, у кого сегодня важный день. Это день рождения. Следующая композиция от Ирины Аллегровой «С днем рождения». Ура!

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Наступила осень сегодня, 17 сентября. И, кстати, какие праздники отмечают сегодня? Интересные, необычные. Международный день безопасности пациентов, день щекотунчиков и день «Время вышло». Программа «Только для вас» продолжается. Не упустите возможность, пишите плюс 7 909 955 103 и 0. Теплого вечера мужу Сергею, он еще работает. Три восклицательных знака, вот так. Сережа, легкого пути, жду тебя очень. Жена Алла подписалась. Хочу передать привет любимой жене Ирине, очень ее люблю. Не подписались, кстати. Друзья, обязательно подписывайте сообщения, они более адресные, более понятные. Привет Иванковой Ольге от подруг Кати и Светы. Желаем хорошо съездить в Санкт-Петербург и привезти нам что-нибудь, как минимум, истории о твоих вечерах.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Утолим печали вашими добрыми и теплыми словами здесь, на программе «Только для вас». Передайте привет любимому человеку Андрею от Ирины, город Ставрополь. Большой привет и поздравляю с днем рождения моего любимого мужа Кирилла. Здоровья, сил, хорошего настроения. Спасибо тебе за нашу семью, за твою заботу и за то, что ты всегда рядом, твоя Наталья. Хочу сказать любимому человеку Алексею, я тебя очень люблю. Иногда в обычной жизни не хватает слов, чтобы сказать все, что чувствуешь. Поэтому просто хочу, чтобы ты знал, ты мой самый родной человек, и я каждый день благодарю судьбу за нашу встречу. Твоя Ольга, какие признания, какие чувства и как много романтики сегодня. Это здорово. Дочку Анастасию Дмитриевну Никулину с ее первым маленьким юбилеем. Маме Оленьке огромный привет и мои поздравления от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Мы, радио Шансон, конечно, искренне от всей души вас поздравляем. И вам спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что вместе с нами, за ваши чувства, истории, поздравления, настроения. Пусть все, что сегодня загадали, обязательно исполнится, а рядом будут любимые люди, в доме тепло, а в сердце спокойно и хорошо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

Вика Цыганова в этот поздний час. И, кажется, самое время поговорить о любви. Исследователи дошли до этой темы и попытались понять, что же помогает людям сохранить отношения на протяжении многих лет. Оказывается, дело не только в больших чувствах и красивых словах. Есть вещи гораздо проще. То, как мы разговариваем друг с другом, умеем ли замечать человека рядом, поддерживать его и не забывать радоваться обычным моментам вместе. Так что, возможно, любовь — это не только что мы чувствуем, а еще и то, что мы каждый день делаем друг для друга. Своя вьюга задула.

0: радио «Шансон».
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Трофимов в эфире радио «Шансон». Она прикроет мне спину. Очень простая, но такая важная мысль. Когда рядом есть человек, которому ты доверяешь, можно не изображать из себя героя и не делать вид, что все всегда под контролем. Можно просто знать, если что, тебя не бросят, тебя поймут и будут рядом. И радио «Шансон» всегда будет рядом с вами, с хорошей музыкой. Прямо сейчас «Стамбул».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
10: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
9: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
11: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-12. 40.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
15: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2 8 0 8 2

очень любим душевность. С вами в эфире на радио Шансон. Последний час. Меня зовут Рита Виноградова. Хотела с вами поделиться. Я думаю, чтобы осень была благоприятной, нужно ее встречать как дорогого гостя. Делать это красиво, душевно и, конечно, с открытым сердцем все-таки. Но и не забываем утепляться.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Это Родина.
1: Доброго позднего вечера всем, кто рядом. Остается совсем немного времени до легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон». Успевайте присоединиться в наш совместный отпуск в этом году. Душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят любимые Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Отправимся вместе в путешествие. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюк.

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

мелкими каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай, выбирай, выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

помешает нарушить привычный уклад, если чувство очень сильно, торопиться не надо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 14, днем облачно с прояснениями и плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 36 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц

0: реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб. ОРВВ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орёс, деревня Корецкая. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Автоспорт.ру для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

от незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77.

0: 12+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше

0: радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.